0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд. Радио. Yeah.

0: Рекорд. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления, детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
3: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
4: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в

0: самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена, мощный звук, зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. Проспект Summer Open Air. При поддержке Радио Рекорд. 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульба Владислав Игоревич. Угрюмов 325-246-830-366-00.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 17 июня, в Красноярске малооблачно, днем плюс 26, ночью плюс 10. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши.
5: Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. Автору.ум известно всем. Нет с машинами проблем.
6: Автору.ум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Автору.ум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-3-5.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
7: Рекорд. Реклама.
8: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
9: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации. Сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. Сокол Термы. Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105. 226-49-49.
10: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
11: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене от 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205-11-11.
3: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
4: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине Lime. Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, Лайм. Терция планета. Первый этаж.
5: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
6: Слышать мало. Надо пробовать.
5: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
0: Дэн.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 17 июня, в Красноярске малооблачно, днем плюс 26, ночью плюс 10. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Вайт». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Айваска. Алексей Юнион, Кэт Мунг, Седат. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОБРН, ИП 32-12-46-82-056-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд Красноярск» 18+.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Именно Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Сегодня на обед дилли. Гуляш с овощами, рыба и рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
4: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм дилли приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. Дилли – за здоровое питание.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена, мощный звук, зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air» при поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульбов Владислав Игоревич. Угрюмов 325-246-830-366-2.
3: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». ТРЦ «Планета», первый этаж.
4: 27 июня культовый фестиваль «Сансет» от команды «Джо» возвращается в новом сезоне. Музыка, танцы, басик, закат, плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер «Волох», город Москва, Вулкана Парк, Мономур 1. 27 июня. Начало в 14:00. Для лиц старше 18 лет.

0: радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: Dance. Dance. Dance. Лето.
0: На рекорде.
1: Лето.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 17 июня, в Красноярске малооблачно, днем плюс 26, ночью плюс 10. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
2: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
3: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите?
2: Скорей приходите. Автору.ру известно всем. Нет с машинами проблем.
4: Автору.ру. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Автору.ру. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
5: Рекорд. Реклама.
6: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
7: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
8: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
5: Рекорд. Dance Radio.
9: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
2: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, Лайм. Терция планета. Первый этаж.
3: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
4: Слышать мало. Надо пробовать.
3: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени на 5 канале для зрителей старше 12 лет.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 17 июня в Красноярске малооблачно, днем плюс 26, ночью плюс 10. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск 271 89 86.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления, детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
4: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
2: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
5: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро, у нас 7 утра, наверное, как и у вас, у большинства, может быть и нет. Вейкапер на Рекорде, Никита Стасань.
3: Привет, друзья, у нас сегодня вторник или среда?
2: Среда уже.
3: Ой, неожиданно, 17 июня на дворе, всем привет.
2: Кратко о том, что будет происходить за эти 4 часа. Рубрика «Я в эфире», где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Два гороскопа, конечно, гейм-парад, это про игрушки наша рубрика. И также игра «Секундант», сегодня за приз вейкаперов, конечно, ватафакты с экспертом. По здоровью пообщаемся и упражнения правильным. Популярите, ребят, сыграют. Горячие новости. Все это впереди. Ну и кто следит за чемпионатом мира 2026, прямо с нами стартовал матч Австрия и Иордания прямо сейчас.
3: А вчера
2: играют.
3: Тот, который в 10 был, я планировала посмотреть, что-то
2: планировала
3: пошло
2: посмотреть,
3: так. Что-то пошло не так.
2: Что-то пошло не так. Ну, Франция играла вчера.
3: А кто выиграл?
2: Франция, конечно, выиграла вчера. Поэтому вот, кому интересно, можете вот трансляцию себе где-то подрубить, как сделал я, например. Так, к рубрикам пойдем. 17 июня 2026 года, среда, что там у нас по поводам.
3: День русского кваса.
2: Ну, прекрасно. Как я вот не люблю его на вкус, но в окрошке обожаю. Странная вот эта вот штука.
3: Ну, это потому что его, наверное, смешиваешь с горчицей, добавляешь.
2: Перепил, наверное. Перепил.
3: Ты же минералкой любил, нет?
2: Если...
3: А если минералки нет?
2: То будет квас обязательно.
3: День лейки.
2: Неплохо. Пользовалась хоть раз?
3: Да, что-то поливала, но точно не у себя.
2: Или фотографировала. Лейка же, камера есть крутая.
3: Кстати, она очень дорогая, по-моему.
2: Да, в некоторые смартфоны устанавливаются. У Фила надо узнать, в какие он очень хвалит ее обычно.
3: Всемирный день крокодила.
2: Крокодила игры или крокодила рептилии?
3: Мне кажется, что, кстати, если 9 лет празднуется, может быть, и даже и игры. Подожди, а мы животных же обсуждали, да?
2: Да, животное. Множество раз.
3: Проходим мимо. День приманивания мус.
2: Мус?
3: Подожди, Всемирный день мусорщика. Какой ты мусор?
2: Мы сейчас,
3: мы сейчас про выкинутые вещи.
2: Да, конечно, мы открыли этот ларчик сейчас.
3: Ну а что тебе не нравится? Какой ты. Ну давай попробуй.
2: Какой я мусор?
3: Да.
2: Давай все-таки день яблочного штруделя сегодня где-то празднуется в какой-то стране. Давай какой вы пирожок сегодня?
3: А может, Всемирный день карате, какой вы кия?
2: Тогда все будут одинаковые кия. Давай какой пирог, какой вы пирожок, да, этим утром. Вот так вот нежно начнем, да?
3: А ты какой пирожок?
2: Я пирожок, конечно, с картошкой и жареным лучком такой, знаешь, такой.
3: Ну ты чисто пирожок с пирона у бабули.
2: Я тот самый, от которого неплохо, но надо есть. И есть риск, что что-то будет после него.
3: Пирожок. А я-то какой пирожок?
2: Будешь с ливером?
3: Сейчас эти буквы просто произнес, мне уже противно.
2: Да.
3: Давай какой-нибудь вкусненький.
2: Ну давай вкусненький, клубничный. Будешь сладенький, может быть, пирожок ты какой.
3: Не бывает пирожков с клубникой.
2: Ну как это не бывает?
3: Бывают пироги открытые с клубникой.
2: Будешь шанишкой? Это вкусно все. Я думаю, что просто так придумываю.
3: Я просто не сильна в пирогах.
2: Все, с капустой будешь, значит. Какой вы пирожок, запишите нам голосовым сообщением в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, мы начинаем.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: твои каперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 17 июня прямо сейчас.
2: Овны, возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход.
1: Тельцы, взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру.
2: Близнецы, постарайтесь сегодня не показывать никому свою спину. Это довольно уязвимое место.
1: Раки, сегодня у вас резко замедлится реакция на внешние раздражители.
2: Львы, не стоит занимать время, ища оправдание своим действиям.
1: Девы, сегодня вы легко будете поддаваться влиянию со стороны.
2: Весы, сегодня вам стоит либо принять гостей у себя, либо пойти в гости самому.
1: Скорпионы, роя другому яму, не забудьте позаботиться о наличии в ней соломы.
2: Стрельцы, отложите решение всякого вопроса, где требуется категорический ответ либо да, либо нет.
1: Козероги, сегодня будьте готовы к авралу, он вполне может случиться.
2: Водолеи, сегодня вы будете испытывать постоянную нехватку времени.
1: Рыбы, не будьте слишком серьезны сегодня. Всем хорошего дня, друзья.
3: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
3: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Встречайте. Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
1: Дэн Света
2: на рекорде.

0: Record. Вейкаперы.
1: Напоминаем, что ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда сегодня. Какой вы пирожок, какая начинка и какой вы себя ощущаете в чат мобильного приложения Рекорда. Ждем, скоро слушаем. Ищи работу. А теперь люди приходится отправлять HR-ам свои мемы и всякие рилсы, и короткие видосы и так далее, чтобы получить оффер. Представляете, некоторые HR-ы, да, начали спрашивать, а скиньте своих пару любимых мемов, либо 10 любимых видосов. Объяснили это HR-ы, да, которые вообще сходят с ума, я так понимаю, что мы так поймем, насколько вы вольетесь в коллектив вообще? Наше ли вы настроение человек, как заявляют те, кто отбирают на работу людей?
2: Мне интересно, а куда дальше? То есть сначала у нас были знаки зодиака, астрология, сейчас
1: это осталось?
2: Мемчики. Кстати, не знаю, ну хорошо, двинулись мы в сторону мемчиков. А вот что может быть еще через пару лет?
3: То есть, получается, скинул ты мимо мемы, а он посмотрел и говорит такие, слушайте, ну нашему похоронному бюро вы не подходите. Слишком уныло.
1: Далее группа крови. Если начальнику подходит, и органы здоровые, то почему человека не взять просто?
2: А может быть, генетический тест надо сдавать?
1: Пусть донор работает рядом всегда. Ему будут платить за это.
3: Вы даже на 1/10 ему не брать. До свидания.
1: С одной стороны, вроде прикольно. Но главное, чтобы это не было главным определяющим фактором, взять человека, либо не взять. Тогда это уже странно. Типа, ну не попал. Попал в юмор коллектива. Ну и что теперь? Не нужен, что ли?
3: Сам придумай мемы.
1: Реально.
3: Дальше будет еще хуже. Хорошо, мы вам заход, вы нам добивку шутки.
2: О, кстати, мозговой штурм, да.
1: Вот это может начаться в любой момент.

0: Рекорд. Новости.
1: Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы рядом с британской яхтой в проливе Ла-Манш, сообщили западные СМИ. По их данным, инцидент произошел после того, как суда прошли в непосредственной близости друг от друга. Минобороны Великобритании заявили, что проверяют информацию о случившемся. Татнефть ввела ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на своих АЗС по всей России. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на горячую линию компании, на заправках также временно принимают оплату только наличкой. Ранее подобные ограничения действовали лишь в отдельных регионах. Банк Японии повысил ключевую ставку до 1% максимального уровня почти за 30 лет. Регулятор объяснил решение рисками усиления инфляции на фоне роста цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке. Больше новостей по традиции в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Стопперы.
1: Ну что, пирожки готовы? Послушаем голосовые от наших слушателей, кто какой пирожок сегодня, в такой-то день пирожка. Мадам Рики, с нее начнем.
2: Всем привет. Ну, я самый вкусный пирожок с клубникой, во-первых, под настроение на десерт. Это который слоеный, закрытый. И пирожок с капустой. Вот так вот сегодня.
1: Двойной пирожок.
3: Ну, с клубникой захотелось прям попробовать, тем более закрытый, я не пробовала.
1: Я думаю, после голосовых мы с обедом точно определимся, что у нас сегодня. Денис.
4: Доброе утро, Радио Рекорд, страна. Я сегодня проспал, поэтому я сегодня осетинский пирожок с сыром. Такой растекаюсь весь. Не пейте валерьянку на ночь. Не смотрите «Рилси» до двух ночи. Всем бодрого дня.
1: Отличный совет, кстати.
3: А я не понимаю, у нас компьютер подслушивает. У меня вот сразу, смотри, всплывающее окно. 30 розовых блинов. Чем кормила Пушкина Арина Родионовна?
5: Ну, не пирожками же, а блинами. Кстати, если уж про советы, то валерьянку мужчинам пить нельзя.
1: А что будет?
5: Ну, это влияет на потенцию. На мужскую силу.
3: А давай, так... в кота превратится.
1: Коты.
5: Нам вредно пить валерьянку, все, что с ней связано.
1: Да. Александр.
6: Всем здравствуйте. А я сегодня пирожок, получается, знаете, с чем? С яйцом вареным и зеленым луком. Вкуснятина.
1: Пит разыгрался. Вот у каждого есть свой пирожок. Максим, например, говорит: поздравьте мою жену-женульку, Аленку Малинину, с днем рождения. Я ее люблю, ценю и уважаю. Вот это поздравление от мужа.
3: А у меня, понимаешь, пирожковая фамилия.
1: Малинина. Мне нравилось, как он написал: я ее люблю, ценю, уважаю. Он как-то руку пожал ей с утра, говорит: все, давай увидимся вечером. Я шарики принесу. Евгений.
7: А всем доброе утро. Я тот самый сладкий бабушкин пирожок, который приезжал всегда на выходных, и она пыталась его откормить, чтобы был пухляш. Но вместо пухляша вырос дядька 1,90 м с крупными мышцами. Вот. Но она такой пирожок называет: что ж ты, пирожочек кожи до кости. Поэтому я пирожочек 1,90 м, а начинка моя кожа до кости.
5: Это уже не пирожочек, это пирог.
8: Вейкаперы. На рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 17 июня, в Красноярске малооблачно, днем плюс 26, ночью плюс 10. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. Авторум известно всем. Нет с машинами проблем.
4: Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2509-3 пятерки.

0: Новые каперы представляют рубрика «Геймпарад».
1: Всем привет, меня зовут Влад Чертыков, и я расскажу вам несколько свежих новостей из мира видеоигр. Итак, поехали. На рынке видеоигр случился самый курьезный и масштабный затор за последние годы. Из-за релиза GTA 6, который назначен на 19 ноября, крупные игровые студии принесли выходы своих новинок на начало осени в надежде распродать как можно больше. В итоге самым безумным днем года станет 24 сентября. В этот день выйдут, загибаем пальцы, Control Resonant от студии Remedy, авторов легендарного Макса Пейна, новый Silent Hill от Konami, про который мы рассказывали на прошлой неделе, аркада Hot Wheels по одноименной серии игрушек, а замыкает этот парад экшен Hell is Us для новой консоли Nintendo Switch 2. Студия The Coalition представила геймплейный трейлер своей новой игры Gears of War E-Day. Если в нулевых вы играли в оригинальные гирзы на своих Xbox'ах, то теперь сможете увидеть планету Сера в самом начале войны человечества против подземных локустов. Игра расскажет историю легендарного дня появления. Gears of War E-Day выйдет 6 октября эксклюзивно для Xbox и ПК. 28 июля выходит Halo Campaign Evolved, масштабный ремейк культового шутера 2001 года. Разработчики полностью обновили графику на современном движке Unreal Engine 5 и добавили 3 совершенно новые сюжетные миссии. Главная новость для фанатов в том, что впервые в истории франшизы флагман компании Microsoft перестанет быть эксклюзивом. Отправиться на установку 0.4 для борьбы с Ковенантом можно будет не только на ПК и Xbox, но и на PlayStation 5. Компания Sega официально анонсировала Crazy Taxi World Tour, полноценный перезапуск культовой аркадной франшизы из нулевых. В первом трейлере под бодрую песню группы Offspring показали все то, за что мы любили оригинал. Безумные трюки, шашечки и скоростной развоз пассажиров. Все как 25 лет назад, но с современной графикой, мультиплеером и открытым миром, который теперь охватит сразу 5 мегаполисов, включая Сан-Франциско. Правда, запастись терпением геймерам придется надолго. Релиз запланирован только на следующий год. С вами был Влад Чертыков с новостями из мира видеоигр. Услышимся через неделю.
0: Геймпарад. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: На рекорде. Никита, Стас, Рыжий.
1: 8.00 у нас, и мы в этом часе играем. Не забывайте про это. Мобильное приложение рекорда установите, пока еще есть время. В Намибии стая бабуинов ворвалась в дом и устроила погром на кухне. Представляете? Есть видео в наших социальных сетях, посмотрите обязательно.
2: Они голодные были?
1: Весело. Да, конечно. Хозяйка вернулась и застала приматов за разграблением еды. Они не испугались ни собаки, ни женщины. Вели себя так, будто это их дом. Они такие: мы бабуины, это наш дом, женщина, иди отсюда.
3: Это зумеры.
1: Бабуины?
3: Они такие:
2: может,
3: мы решили отдохнуть. И она что, наверное, купила вкусняшек и не ест.
1: Ну, часто бывает, да, гости приходят, и хочется себе побыстрее от них избавиться. У вас бывало такое?
2: А ты чего, дверь открываешь им, что ли? Ты что, в глазок не смотришь?
1: Я просто дома не ночую, поэтому просто не еду домой, чтобы не приходили в гости. Мы будем обсуждать, какую фразу сказать гостям, чтобы они ушли. Вот, мы будем накидывать множество вариантов, чтобы у нас такой вопрос никогда не вставал больше.
2: Да, но по правилам этикета можно просто вынести чай, торт и намекнуть, что скоро... Ну, как бы это намек считается, что скоро вечеринка заканчивается.
1: Правила этикета.
3: А, можно было так?
2: Можно было так, но я спать иду.
3: И идите к дьяволу, уже не, нет, нельзя?
2: Нет, Станислав, так нельзя говорить никому. Ни гостям, ни гостям, никому.
3: Напишу, извинюсь тогда перед людьми.
1: Вот меня бы проводила фраза точно: давайте в настолки поиграем. Я бы сразу такой: ладно, ребятки, все, хорошо. Посидели, хорошо поговорили, пока.
2: Еще тебя, может, фраза: хочешь, тебя на BMW покатаю? Ты сразу убежал.
3: Не, представляете, идеальный день, когда пригласили Никиту. Ни настолок, ничего нет. Все, люди, которым он хочет прийти. И он заходит в квартиру, его все устраивает. Там еда, напитки, все, что ты хочешь.
1: Так.
3: Но вместо тапочек выдают кроксы.
1: Домой.
3: До свидания.
1: Всего доброго.
3: А эта девчуля, он за ней полгода ухаживал. И она наконец-то, она в халатике его встречает.
2: И в кроксах.
3: Такая сразу такая: без чая, давай ко мне.
1: Я такой: диагноз понял, до свидания. Все, я ухожу.
2: Серьезно? Прямо развернешься и уйдешь. Проще кроксы выкинуть у нее.
3: Но, знаешь,
2: украсть.
3: И тут Никита останавливается, говорит: ну ладно, может быть, есть какое-то оправдание этим кроксом. Говорит: а что, откуда кроксы? Говорит: ха, от бывшего остались. Подкасики!
1: Так, ну можно еще попросить их скинуться за ужин. Вот я что подумал, да? Вечер заканчивается, говоришь: ребят, ну все, поели, попили, 2000 с вас.
2: А помните, кстати, за границей это была распространенная практика. Женщина готовила и как бы прям легко собирала со всех деньги.
1: Да, у меня есть знакомый, реально у нас в голосовалке, даже есть такой вариант, когда он говорит: я сейчас каточку в доту сыграю. Вы типа посидите, подождите, да. Для него это была нормальная история вообще.
2: Кстати, это нормальный намек.
1: Ну да.
2: Мне с вами не настолько интересно, сколько с компьютером.
3: Когда он еще говорит: го со мной.
1: Да. Какую фразу сказать гостям, чтобы они ушли? Может быть, вам такую говорили, вы такую говорили. Да и вообще накидываем, придумываем в чате мобильного приложения рекорда и наших социальных сетях.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Обсуждаем, как гостей проводить. Да, какую фразу нужно сказать, что сделать, чтобы сделать это максимально эффективно. Попросите разобрать вещи. Вот беги от меня, я твои слезы предлагаю. Говорит, помогите, пожалуйста. Вообще попросить помочь что-то сделать в доме.
2: Да, кстати, не поставишь посуду в раковину? Или не загрузишь посудомойку?
1: Не загрузишь, а посудомойка сломалась. Помой посуду. Тогда сработает.
2: Не сгоняешь за фейри?
3: К себе домой.
1: Нет, подожди, это звучит как приключение. Уже сгоняешь за фейри. Как что-то прикольное будет. Я бы остался. Так, еще что у нас есть?
3: Я бы даже сам вписался, наверное, в такой поход.
1: Возможно.
2: Да не, я правду говорю. Все, я спать, мне рано вставать. Это же как бы, наверное, нормальный намек.
1: У нас есть и дерзкие, кстати, комментарии. Как жаль, что вам уже пора, а так бы еще пару часов делал вид, что мне...

0: замками.
1: Посмотрите видос 10-минутный, где наш ребенок что-то как-то замок строит.
2: Я знаю людей, которые такие, да, я посмотрю, давайте, еще и свои покажут.
0: А что если сказать, а давайте наше хоум-видео посмотрим, мы на телек.
2: Ну это же интересно.
1: Ну реально интересно. Ты пока предлагаешь квесты интересные.
2: Это же замануха наоборот. А давайте доснимем вторую часть.
0: Вот почему у меня гости не уходят, да? Я их развлекаю.
2: Они все ждут хоум-видео.
1: А Александр прикольную идею придумал. А Алиса говорит, включи песню «Пневмослон», «Финита ля комедия». Можно, в принципе, Алису попросить что-то включить. У моего друга есть...
0: Шум дождя для сна.
1: Да, у меня, у другого друга есть действительно композиция, которая намекает на то, что пора уходить.
0: Да?
1: Да, и все в компании это знают.
0: А какая?
1: Сейчас я вспомню. «Гангста Парадайз». Он всегда включает
0: «Гангста Парадайз». И вы понимаете, что вечеринка закончилась.
1: Да, мы как-то просто раз так пошутили, ну что, какую-то финальную композицию включил, пора уходить. Он такой, ну давайте типа это и зафиксируем. И с тех пор, когда включается «Гангста Парадайз», мы понимаем, что все, всем пора.
2: Можно же ближе пойти. У нас же есть замечательный исполнитель Лев Лещенко. Прощай, прощай.
1: «Гангста Парадайз». «Гангста Парадайз».
2: Должен это перепеть.
1: Да. Рекорд.
3: Реклама. Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил. А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите? Скорей приходите. Авторум. Известно всем. Нет с машинами проблем. Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
4: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция планета. Первый этаж.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Выкапери.
1: Прямо сейчас в чате напишите слово «игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире и сыграть с нами. Ждем ваших сообщений, случайным образом выберем кого-то из вас. Пока обсуждаем, какую фразу или действие какое совершить, чтобы намекнуть гостям или сказать напрямую, что им пора.
2: Предложение от Александра. Операция «Горох», сейчас мама придет.
1: Операция «Горох»? Это как-то связано? Интересно, интересно. Ох,
2: ссыпаемся.
1: Вставать завтра рано, а время уже позднее. Андрей Кош, 73, предлагает поныть гостям.
3: Ну, если, мне кажется, что если есть домашние животные, то через них можно.
1: Например?
3: У меня пора с собакой гулять.
1: Пойдемте с собакой погуляем.
2: Да. Можно сказать, пойдемте, я вас с собакой провожу.
1: Можно и так.
2: До остановки.
3: Либо наоборот, ты говоришь собаке, проводи гостей. Она, и все.
1: А пойдемте с котом моим погуляем. Так ты же с ним не гулял. Так пора, пора вот кота выгулить.
2: Можно в тапки навалить и сказать, что кот.
3: Ну там же заметно будет. Тем более люди с кухни видят.
1: Нет, пусть попробуют, подожди.
3: Представляешь, они смотрят в коридор, а там ты сидишь над тапками. Это кот. И кот такой сидит на кухне и говорит, это не я. Можно специально раздраконить животное, чтобы оно начало донимать гостей, там ходить,
2: мяукать. Уходить в соседнюю комнату, задраконить его.
3: Ну прям, да, прям разозлить его, чтобы он начинал носиться.
1: Мне интересно, как вы будете драконить животное.
3: А что, кота, у его раздражителей, у котов очень много.
2: А сказать, что выпивка закончилась после 23, мои только так и уходят.
3: Они такие, мы с собой принесли.
1: Ну такие гости, да, они будут запасливы, особенно в следующий раз.
2: И достают капельницу.
3: Они раньше тебя загуглили, где можно купить после 11. Они даже в другой город сгоняют, если надо.
1: Фотоальбомы пока что у нас тоже популярны в голосовалке, кстати. Ну да, какие-то фотоматериалы, наверное, было бы неприкольно показывать, как мне кажется.
3: Фильм посмотреть?
2: Фотоальбомы?
1: А что, если неожиданно сидишь и начинаешь стелить кровать или диван?
2: Вот так я вообще не парюсь.
1: В однокомнатной живешь, начинаешь... Ребят, встаньте, пожалуйста, начнешь разбирать диван. Стелить просто.
2: Нет, в студии вообще легко, а я ухожу в другую комнату и реально просто ложусь спать. Они сами тихо уходят.
3: Представляешь, люди такие приняли этот совет, начинают расстилать кровать, оборачиваются, а те уже гости раздеваются.
1: В пижамы.
3: Я в душ сгоняю.
1: Такие, классно у нас вечеринка, в пижамную перерастали.
2: Все включено.
3: Чур я на этой подушке вот это, ла-ла-ла.
1: Можно начать зевать и говорить, ну что, вы остаетесь? Я вам постелю, можно так сделать.
2: А что если предлагать им действия, которые ты знаешь, что им отвратительно? Например, они не любят фотографировать, слышишь? Ой, а давайте я пофоткаю вот на фоне этой стены. И прям настойчиво.
1: Действия, которые им отвратительны. Формулировка.
3: Начинаешь домогаться до его жены.
2: Или, например, знаешь, что подруга не любит лук? Взять и прям достать лук и начать его запекать в духовке. Ой, а я такой рецепт знаю.
3: Какая мерзость.
1: Смотрите, а у нас важно, мы хотим дальше общаться с этими людьми еще?
2: Хотим.
1: А, хотим? Тогда наши варианты в большинстве своем не подходят, друзья.
3: Нет, так это все забывается.
1: Ну да, ты что, настолько?
3: Я думаю, что да.
1: Какую фразу сказать гостям, чтобы они ушли? Мы обсуждаем, и вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября этого года. В единый день голосования также пройдут выборы глав 11 регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны. Впервые участие в выборах депутатов Госдумы примут участие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Дополнительных мер по защите Москвы после атаки беспилотников не требуется, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. По его словам, столица защищена одной из лучших систем ПВО в мире, а возникающие инциденты связаны с тем, что противник ищет новые способы атак. В Волгограде выставили на продажу 5 крупных бомбоубежищ, находящихся в федеральной собственности. 4 объекта расположены на территории бывшего завода «Химпром», еще один в промышленной зоне Красноармейск в районе. Начальная стоимость лотов составляет от 854 тысяч до 2 миллионов рублей. По данным СМИ, большинство сооружений сейчас не готовы к использованию в качестве укрытий для населения. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-21-30. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
10: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Record.

0: варианты.
1: И играем сегодня с Михаилом. Миша, привет.
2: Доброе утро.
3: Привет. Из какого ты города, Миша?
2: Из Москвы.
3: Из Москвы.
1: Круто, класс. Миш, в гостях был или гостей провожал как-нибудь креативно? Мы здесь обсуждаем.
2: Когда приезжают к дому, прям говорю, нафиг идите.
1: Почему? Мы не додумались. Мы сейчас обсуждаем.
4: Самое простое всегда самое гениальное.
1: Нафиг идите.
3: А я думала, он скажет, а я сам тот гость, которого надо выпроваживать.
1: В общем, Миш, мы играем.
3: А, Миша, ты в Питере был же?
2: Был.
3: Отлично. Вот теперь представь ситуацию. Ситуация такая, что ты собираешься в Петербурге покататься на корабликах, посмотреть, как разводятся мосты. Твоя задача взять с собой 5 предметов, и они должны быть на одну букву. У тебя будет 30 секунд на подумать. Эти предметы должны подходить к этой ситуации. Буква у нас будет...
4: Ж.
1: Буква Ж. Женя. Итак, Миш, твои 30 секунд начинаются прямо сейчас. Давай, начинай.
4: Так, ты на кораблике.
3: Женщину можно взять.
2: Ну, женщину потом.
4: Спасательный.
2: Желудь можно взять.
3: Желудь? Давай еще, время идет. Ускоряемся.
2: Жену можно взять.
4: О! Жену.
1: Женщина и жена.
3: Нормально. Она с подругой.
1: К сожалению, Миш, не отправился ты в Петербурге на кораблике покататься, ну, точнее, скатался, но не успел взять с собой что-то нужное. Не выиграл ты приз, но ничего, не расстраивайся, привет ты можешь передать кому хочешь.
2: Да, привет, господин, Радио Рекорд. Буква сложная была.
1: Есть такое, мы виноваты.
2: Завтра передаю привет на работе.
1: Завтра будет легче. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 17 июня, в Красноярске малооблачно, днем плюс 26, ночью плюс 10. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: обсуждать, какую фразу сказать гостям, чтобы они ушли. Такая у нас тема.
1: Ну, не знаю, я бы сказала, что мне пора на пробежку и пригласила бы их со мной на пробежку.
0: А если бы пошли? А если бы потом устали, пришли и говорят, еще надо попить, поесть, набраться сил обратно?
1: Надо бежать в сторону их дома, чтобы им потом было лень уже обратно бежать.
0: А тебе не лень будет потом,
2: стоп,
0: да, бежать
2: обратно? Если ты побежишь в сторону их дома, они пригласят тебя к себе, и вот ты уже гость.
0: Игра перевернулась.
2: Да.
0: Так.
2: А потом они тебе говорят, давай на пробежку.
1: Если гости за столом скажут, давайте что-нибудь закажем, я уже заказал для вас такси.
0: Неплохо, есть такие варианты. Дайте денег в долг, Александр говорит, попросить у них крутить эту тему, пока не свалят просто.
1: Всем спасибо, я домой. Ну, естественно, быть у себя дома при этом.
2: Угу. Слушайте, создавать условия, которые им неприятны. Это мы уже это обсуждали.
1: Открыть балкон, если зима.
2: Окошки, ходить в труликах, наконец-то, вот это вот.
1: Начать курить в лицо, если человек курит.
0: А мы и не хотим общаться с ними дальше, да? Я напоминаю, мы как-то очень резко с ними поступаем.
2: Мы говорим о том, когда владелец квартиры, да, как-то себя ведет. А гости разве не должны понимать, что они могут испортить отношения своим поведением?
0: Каким?
2: Ну, то, что они не уходят и съедают у тебя все. Я вот не любил таких гостей, которые приходят и едят все, что у тебя есть.
1: Слушайте, на самом деле все просто. Когда ты приглашаешь в гости, ты оговариваешь, что мы встречаемся во столько-то, и вечеринка планируется до стальки-то, потому что там на следующий день какие-то планы.
0: Это что за бизнес-встреча такая? Ни разу не было на такой вечеринке.
1: Это адекватные друзья, которые понимают, когда нужно разойтись. А веселые друзья, которые уже не понимают границ, вот здесь, да, есть проблемы.
0: Я предлагаю построить у себя в квартире деревянную хибару, надеть бороду, шапку, высунуться в это окошко и сказать, вы кто такие? Я вас не звал. Смешно будет, кстати.
2: Начать показывать контент, который говорит, что проваливайте отсюда. Вот, например, первый мимас, вы кто такие?
0: Да, очень много решили нагрубить гостям у нас в сообщениях. Да, там просто напрямую сваливайте. Это самое культурное, что я нашел.
1: Пока.
2: Ну, с другой стороны, если люди с юмором, они поймут.
1: Можно раздеться докола и сказать, кто еще хочет, должны уйти плюс-минус от Василия. Такая схема.
0: Классную фразу здесь предлагают за столом сказать, ну вы еще часик хотя бы посидите. За часик сказать, вы еще часик хотя бы посидите.
2: И они говорят,
0: и да. Они такие, оп, сами ассоциацию ловят, такие, ну, часик посидим, пойдем.
2: Значит,
1: еще
2: два.
1: Вы же еще не уходите, вы же еще часик посидите.
0: Ну, нужно иметь торт на такой случай, конечно, в холодильнике, конечно. Торт выносишь, это действительно рабочая схема.
2: Если у меня есть торт, то я никого не приглашу.
0: Ну, Стас, мы поэтому к тебе и не ходим никогда.
2: Поэтому и хорошо.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 9:00 ровно у нас по московскому времени. В этом часе очень важно, мы с экспертом пообщаемся касаемо правильных упражнений, питания и здоровья.
3: То давайте ваши вопросы присылайте в чат мобильного приложения Радио Рекорд.
2: Ждем, конечно, с нетерпением. Пока к новостям. Итак, ребятки, в Москве ищут тестировщика презервативов. Зарплата 130 тысяч рублей. Кому-то интересно. Требования: возраст 18+, сексуальный опыт и наличие партнера, что важно, чтобы тестировать продукцию. Взамен обещают несколько наборов. Естественно, важную миссию — проверить все на практике, расписать плюсы, минусы и предложить, как сделать этот товар лучше. Вот что самое главное.
3: А как можно предложить, как сделать лучше? Человек же не разбирается в технологии производства.
4: Не, почему? Лучше, ты говоришь.
3: Он может отзыв написать. И то, это, понимаешь, тоже проблематично. В момент процесса нужно анализировать.
2: Это потому, что ты не парень, ты не понимаешь, как можно сделать лучше.
4: Да.
2: Все просто.
4: А там ты говоришь, плохо открывается, долго доставать. Чего он такой стрёмный?
2: Выскользнул из рук.
3: И говорит, что это партнерша.
4: Да.
2: Она записывает в этот момент. Говорит,
4: долго убегала. Да, да,
2: да. Фиксируй.
3: А представляешь, есть ленивый, который с диктофоном. То есть он как бы в процессе и надиктовывает, чтобы потом расшифровать.
4: То есть получается, и вся запись, расшифровка записи такая: а, тест номер один. Как тебе?
3: Жмет.
2: Кто ответил, мне интересно?
4: Не знаю, оба. Нет, подожди, девушка...
3: Он ему пережала голосовые связки.
4: Так ты не туда надел. Девушка же тоже может высказать свои претензии. Им же тоже не... Ну, почему? Она говорит, типа, мне вот не нравится.
3: Там чисто мужчин же, правильно, вакансия для мужчин?
2: Вакансия для мужчин. Ну, важно иметь вторую половинку, чтобы все равно вместе все протестировать.
4: Приходишь домой с работы, и прям ты реально запарился. Жена такая, ну как? Говорит, устал. Это была не измена, это была работа.
1: Вейкаперы на рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Про русский квас, я так понимаю.
2: Почему сразу про русский квас?
1: Тогда лейка.
2: Нет, про крокодилов. Почему-то стала я интересоваться. Вы знали, что птицы, например, чебисы, бесстрашно залетают прямо в пасть крокодила, чтобы полакомиться остатками еды?
1: Про это же мультик был.
2: Да, да. И он их не трогает, работая как живой стоматолог.
3: Чибис.
2: Что? У нас, кстати, друг есть с такой кличкой.
3: Смешно, он тоже кому-то в рот заглядывает.
2: Оказывается, я не знала, но крокодилы, они ближе к птицам, чем к рептилиям и динозаврам. Вы знали?
3: Да. Просто не тираннозавры, это вообще курица. Ну, серьезно.
1: Ладно.
2: Так. Крокодилы живые ископаемые. Они существуют на Земле более 200 миллионов лет. Они пережили динозавров, почти не изменились с тех пор, между прочим. Также они могут жить до 100 лет. И прикольно, как они задерживают дыхание до 2 часов. И охлаждаются они благодаря открытой пасти. Вот именно они, когда лежат, да, у них таким образом они саморегулируются.
3: Из них тепло выходит через закрытый рот?
2: Получается, что так. Поэтому не обязательно, что он хочет тебя съесть, если такой...
3: Слушай, я так понимаю, некоторые девушки тоже охлаждаются через открытый рот, потому что орут постоянно. Не все.
2: Возможно.
3: А правда тот факт, что, чтобы опуститься на дно, они камни едят?
2: Да, они, во-первых, камни участвуют.

0: музыкальный лайнап. Топовый хедлайнер «Волох». Город Москва. Вулканопарк. Мономур 1. 27 июня. Начало в 14.00. Для лиц старше 18 лет.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Свои вопросы все еще можно присылать нашему эксперту по здоровью в чат мобильного приложения Рекорда. Мы пока обсудим, какую фразу сказать гостям, чтобы они ушли.
1: Так, моя знакомая ничего не говорит гостям, чтобы они ушли. Он просто идет и ложится спать.
0: Саш Тен, во время динозавров было такое выражение: пора и честь знать. Ну или поставить мультик про Винни-Пуха, а момент, где они с Пятачком гостили у кроликов.
2: У кролика. Так это надо накормить тогда гостей.
1: А вот фраза такая: дорогие гости, вам хозяева не надоели?
0: Неплохо, неплохо. Четырех собак предлагает завести. Вот, например, Шурик, у него 4 собаки. Он отправил нам фотографию. Поэтому говорит: гости вообще не проблема. Они даже не приходят, когда у меня 4 собаки.
2: Ну ты бы не пошел, ты же ненавидишь собак.
0: Нет, конечно.
1: Алина, а мы с подругами всегда говорим, что нам нужно маме помогать.
0: Собираться куда-то нужно.
2: Мама в другом городе. Ну, надо помочь, да.
0: Юшенко пишет: к чему все эти каламбуры? Надо прямо сказать: ребят, еще минут 30 расходимся. В гости плохих не позовут, а друзья поймут, еще и прибрать помогут. Всем добра.
1: Еще и спасибо завтра скажут. Это что раненько все легли.
0: Спасибо-то вряд ли. Так, вы когда домой уходите, просто можно спросить напрямую. Вот, предлагают ничего не придумывать уже. Этого как будто бы и достаточно.
2: Вам завтра на работу не надо?
1: А нельзя намекнуть? А вам с собой положить банан?
2: А вам с собой положить вашу обувь, чтобы вы могли уйти?
0: Можно что-то показать еще. Нужен фигу? Контент какой-то нужен, чтобы люди понимали.
2: Ну, один палец показываешь такой.
1: Можно предложить ужастики посмотреть, а человек не любит ужастики.
2: Ну, это надо знать тогда своих друзей.
0: А если попадешь...
1: Ну, на то они и друзья.
0: Чтобы их провожать, я так понимаю.
2: Да нет, мне кажется, откровенность, ну, такая легкая, нормальная, адекватная, это же самый лучший способ. Когда ты говоришь: ребят, мне завтра рано вставать, проваливайте.
1: А что, если запереть их на кухне, приставить тумбочку или стул, чтобы они сами захотели выбраться?
0: Это уже статья. Запирать людей у себя дома.
1: Ну, там же нету межкомнатных замков.
2: Можно квест такой: кто первый окажется дома, тот молодец.
1: Тому приз, кстати.
2: Да.
3: Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: В Крыму 17 июня вводят запрет на передвижение мотоциклов, мопедов, квадроциклов и другой мототехники в ночное время. Ограничение будет действовать ежедневно с 20 часов до 6 утра до особого распоряжения. Глава республики заявил, что мера связана с обеспечением безопасности и защитой военных и государственных объектов. Владимир Зеленский вновь заявил, что не рассматривает Москву как место для переговоров с Владимиром Путиным. «Я не поеду на встречу с Путиным в Москву, я не играю в эти игры», — подчеркнул украинский лидер. В России могут запретить производство и продажу банкнот и монет из банка приколов, похожих на настоящие деньги. Такой вопрос обсуждает Банк России и депутаты Госдумы. По словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, меры необходимы для защиты граждан от мошенников. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в МАКС.
0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные услуги уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-78-320-48-605-6+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
12: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
13: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
16: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Новые каперы представляют. Рубрика «Полезная среда».
1: С Дмитрием Гнутовым. Дим, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Итак, первый вопрос. Хочу с понедельника приступить к похудению, пойти в зал и соблюдать диету. С чего мне начать?
2: Ну, смотрите, начать с понедельника – это великий самообман, такой некий синдром отложенной жизни. Вот нам кажется, что в понедельник мы проснемся, и вся наша жизнь изменится, мы будем другими людьми, но так это не работает. Вот сегодня только среда, а вы говорите о понедельнике. Понедельник – это, получается, никогда. Вот как только вы решили, вот сегодня вы решили, первый шаг сделайте к этому. Например, сейчас можно спокойно купить онлайн-абонемент. Вот сегодня же сделайте это и не ждите, иначе сольетесь. Скорее всего, вы это уже проходили.
1: Сколько подходов делать на группу мышц, чтобы набрать мышечную массу?
2: Так, знаете, для роста такого серьезного требуется около 10 рабочих отказных или около отказных подходов в неделю. То есть вот обычно первые там два подхода – это разминочные. Например, вот вы хотите качнуть грудные. Вот сделайте три упражнения по 5 подходов, где первые два – это будут разминка, а 3 оставшиеся – рабочие.
3: Так, слышал от одного врача, что у людей, которые худеют на Оземпике, страдают отношения. Какая здесь связь?
2: Да, на самом деле я тоже это слышал, и оказывается, я прочитал это исследование, оказывается, что Оземпик и его аналоги не только уменьшают тягу к еде, но также помогают людям избавиться от игровой зависимости и даже от наркотической. Я был вообще в шоке, что такое происходит. Но из-за того, что в этих же зонах мозга находятся отделы, отвечающие за романтические чувства, за влюбленность, и они притупляются, вот именно поэтому стали ухудшаться отношения в семьях у людей, которые худеют на этих препаратах. Поэтому тут, знаете, каждый человек должен сам решить для себя, вот готов или нет. И он старым методом дедовским готов там тренироваться, питаться, высыпаться и потихонечку получать результат.
3: Ага. Как взбодрить организм, кроме кофе?
2: Ну, сном.
3: Круто.
2: Самый лучший. Ну, смотрите, все остальное это... как сказать, суррогат, что ли? Вы по-настоящему не сможете дать себе энергию, ну, едой вы будете пытаться заполнить эти пробелы, но вы наберете вес.
1: Суррогат, никакого суррогата. Дим, спасибо большое за ответ на вопрос.
2: Да, также, дорогие слушатели, подписывайтесь на мой телеграм-канал о здоровом похудении. В любом веке пишите, куда хотите себя жирить. Первая ссылка в мой канал. Все, всем хорошего дня.
3: Пока-пока.
0: Полезная среда. По средам. В вейкаперах. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в четверг, 18 июня, малооблачно. Днем плюс 23. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. Автору.ру известно всем. Нет с машинами проблем.
5: Автору.ру. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика трейд-ин, детейлинг. Автору.ру. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2509-3 пятерки.
0: Рекорд. Реклама. 19.

Фестивал.ру. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОБРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
3: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
4: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
5: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». ТРЦ «Планета». Первый этаж.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Какую фразу сказать гостям, чтобы они ушли, да? Намекнуть тонко или не тонко, мы уже по-разному это делаем в течение 2 часов. Скоро подведем итог голосования.
1: Кто последний окажется у себя дома, то собирает всех в гости с ночевой.
0: О, неплохо, кстати. Если предложить какую-то активность, да, мы говорили про настольные игры, а может какую-то, знаете, лимбо там или попасть карандашом в бутылочку, старые конкурсы какие-нибудь.
2: Драка.
0: Драка, в конце концов, тоже интересное развлечение.
1: А вот такое есть предложение. Гостям нужно прямо, но мягко говорить, что пора домой. Но есть отдельная каста, это настоящие друзья. И я ни разу не говорил им, что пора домой. Мы всегда сидим до последнего выжившего. Даже если завтра на работу, и с утра будет раскалываться голова. Даниил, Екатеринбург, Димарик, Андрюха, Дэн, вам привет.
0: Приходите сегодня ко мне, да. Он должен был написать. Посидим.
1: Намек был.
0: Слушай, как обычно.
2: Ну, так и самому туда хочется попасть теперь.
0: Реально, тусовка-то классная.
2: Да.
0: Ты такой не уйдешь, с такой не проводят тебя, это точно.
1: Ага, Роман пишет, не прогоняйте гостей, я тот человек, кто сидит до утра.
0: Ну да, кому-то же может быть одиноко. Мы не подумали об этом за эти 2 часа, что человеку просто нужна компания.
1: Можно и пострадать, да?
0: Реально.
2: Слушайте, нужно найти друзей, которые вот любят сидеть до конца, и ты их оставляешь на кухне, а сам идешь спать.
1: Угу. Да, и это безопасно.
2: Говоришь, только в конце помойте посуду там, соберите.
0: И главное, чтобы квартиру не обнесли, это самое важное.
1: Наши друзья, когда мы ходим к ним в гости, есть знак. Хозяйка начинает складывать грязную посуду в посудомойку, и мы еще минут 15 сидим, и домой.
2: Хозяйка начинает складывать грязную посуду тебе на колени.
0: Подержите, говорят. Ну что, подводим итог голосования. Какую фразу сказать гостям, чтобы они ушли? На первом месте у нас вариант «я спать». 40% вот проголосовали за него. На втором месте это «с вас 2к за ужин», то есть выставить ценник. И на третьем месте «сейчас в дудку каточку сыграю и вернусь». Вот такие итоги.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: В полном составе у нас 10:00 утра по московскому времени в Санкт-Петербурге. В этом часе ребята сыграют в игру, а вы им поможете. Все верно. Ну и любовный гороскоп тоже ждем. Ну все, мы дообсуждались. Помните, была у нас такая новость, что кто-то асфальт положил у себя на участке, а ему штраф выписали.
2: Да.
1: Не раз мы такое обсуждали. В России теперь хотят разрешить самим класть асфальт. Коммунальщики не всегда могут оперативно восстановить покрытие, а граждане справляются быстрее, уверены депутаты. Это пока инициатива, законопроект в Госдуме, и благодаря ему штрафы до 10 тысяч рублей за ремонт асфальта во дворах могут отменить. Вот, это пока лишь обсуждение, еще нельзя.
2: Вот что значит инициатива наказуема, да?
1: Да.
2: Один сделал, а теперь будут говорить, ну, если хотите, сами делайте, быстрее же.
1: Вам же теперь можно, штраф не выпишут. Вот,
3: то есть, получается, дорожные службы клали на асфальт, а жители должны класть асфальт.
1: На самом деле, да, очень много инициатив вот так вот, сказанных когда-то.
3: Очень странно, что раньше вообще были штрафы. Ты починил дорогу возле своего дома, да, чтобы тебе было удобнее. Штраф?
2: Действительно странно.
3: Ну, не, они сейчас отменят штрафы, то есть, мол, вы сами должны решать свои проблемы. Что дальше? ЖКХ должны уйти, штрафы какие-то.
2: А если ты посадил клумбу, цветы, да, около жилого комплекса, тоже штраф?
3: Ну, ты ее не можешь посадить, у тебя нет доказательной базы. Возможно, у нее даже есть адвокат.
1: Я не знаю, у меня во дворе бабулечки соревнуются, у кого цветы выше зайдут. Ну, то есть, как бы, у меня это не наказуемо.
2: За это нет, мне кажется, штраф.
1: Реально, я там черепаху выгуливаю, поэтому спасибо им большое.
3: Ты один раз домой придешь, а там пальмы.
1: Да.
3: Это своя экосистема.
1: Я не удивлюсь, там свои животные какие-то будут, но они делают круто, стоит отдать должное.
4: Никит, не подходи к цветам, они хищные.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Новые каверы на рекорде. Популярити.
1: Играют Аня и Стас, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда. Поэтому открывайте. Какой-то вопрос был задан аудитории, да, и люди отвечали на него. Популярный ответ собрали, 6 их всего, и ребятам нужно их выбить. Кто первым это сделает, ну, тому просто круто будет сегодня по настроению и ощущаться, в принципе, да.
2: Хорошо.
1: Ребят, вопрос такой. Где можно увидеть дыру? Давайте.
3: Дыру?
1: Дыру где можно увидеть?
2: Я готов.
1: Давай.
2: В бюджете.
1: Так, не. Нет такого варианта. Ну, а ты рядом с одним из, да.
3: В доме.
1: В доме? Нет.
2: В кошельке.
1: Нет, ну ты опять рядом.
3: В кармане.
1: Есть в кармане третий по популярности вопрос. Вот, ты был рядом
2: да,
1: с чем.
2: Да, это рядом с карманом. Да. Хорошо, в стене.
1: Есть такое.
3: В асфальте.
1: В асфальте мы обсуждали, навеяло тебе, да? Нет такого.
2: В зубе.
1: Нет такого тоже.
3: Дыра на платье.
1: А-а.
3: А-а,
2: в космосе.
1: В космосе есть такой вариант.
3: В штанах.
1: Черная, ну ты говорил, в кармане это было рядом. У вас еще три. Обратитесь к
2: чату
1: мобильного приложения.
3: Подсказывают нам, в носке.
1: Да, в носке есть такое.
2: Вот, тогда в заборе.
1: Нет, в заборе.
2: Ну как нет? Ладно, вариант был хороший.
3: Дыра.
1: Где еще люди могут ее увидеть? Это популярные ответы просто. Два еще осталось варианта у вас.
2: Две могут.
1: Ну это вкусно еще может быть.
2: В бублике.
3: Дырка в бублике, да.
1: Ну нет, конечно, еще.
3: В пончике.
1: Ну нет, еще в каком продукте?
2: Дыру в хлебе?
1: Ну да, Рокки, помните вот этот?
2: Сыр!
1: На, сыр, да! Конечно!
2: Гениально!
1: Ну и там, где продукт... Продукт храним.
2: В холодильнике.
1: В деревне, говорю.
2: В деревне. В полу.
1: Да, в полу.
2: А, погреб.
3: Подожди, мы говорили пол.
1: Не говорили вы пол.
3: Стена, пол потом говорили.
1: Не было такого. Ну 3-3 в любом случае. У вас сегодня победила дружба.
0: Рекорд. Реклама.
4: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
5: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51. Слышать мало, надо пробовать. Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
6: Красноярск, давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: на 17 июня прямо сейчас.
1: Овны, сегодня вашему любимому человеку захочется напомнить вам какую-то историю из вашего совместного прошлого, чтобы заново пережить ее вместе.
2: Тельцы, сегодня вам не захочется подпускать людей близко к себе.
0: А близнецы, постарайтесь сегодня не быть чересчур сентиментальным, хоть это будет и нелегко.
1: Рак, сегодня вашему партнеру будет непросто решиться на какое бы то ни было действие.
2: Львы, сегодня велика вероятность встречи с прошлым, то есть с людьми, которые играли большую роль в вашей жизни.
0: А девы, сегодня вы будете ревновать вашего любимого человека к его прошлому, что будет в корне неверно.
1: Весы сегодня могут перевернуть весь дом, поставить всю семью на уши и на сладкое устроить форменную истерику.
2: Скорпионы, сегодня вам захочется рискнуть, даже пойти ва-банк, только вашему любимому человеку это не понравится.
0: Стрельцы, если уже все кончено, если вы давно уже знаете, что пришло время расстаться, то сегодня как раз тот день, когда можно произнести эту фразу.
1: Козероги, сегодня вам довольно непросто будет понять вашего любимого человека, его методы, желания, намерения и смысл тех слов, которые вы будете от него слышать.
2: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку очень понадобится ваша поддержка в каком-то нелегком деле.
0: Рыбы, если вам сегодня захочется любовных приключений, просто полистайте вашу телефонную книгу на мобильном. Всех любим.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября этого года. В единый день голосования также пройдут выборы глав 11 регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны. Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Еврейская автономная область стали лидерами по потреблению алкоголя в России в минувшем году, следует из данных Роспотребнадзора. В числе регионов с наиболее высокими показателями также вошли Коми, Сахалинская область, Карелия и Кировская область. В целом по стране розничные продажи алкоголя составили 61 литр на человека в год. Это на 15% ниже уровня 2016-го. Телеграм временно заблокировали в Индии. По данным СМИ, ограничение будет действовать до 22 июня. Власти страны объяснили решение борьбой с мошенничеством при проведении экзаменов в медицинские вузы. Ранее выяснилось, что экзаменационные задания оказались в открытом доступе и распространялись через Telegram, после чего экзамен пришлось отменить. Больше новостей по традиции в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Record.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: И самое актуальное, что есть сейчас.
2: Так, инженера уволили за то, что он включал рабочий компьютер слишком поздно и работал с коллегами. Ой, болтал с коллегами. Причем это все было зафиксировано на видеокамерах. И мужчина, которого уволили за то, что он, ну, допустим, на пару минут чуть позже включал и разговаривал на этих видеокамерах с коллегами, а он пошел в суд, подал на своего работодателя бывшего и убедил, что болтал он по рабочим моментам, а пару минут раньше или позже вообще не влияют.
1: А кем он? Инженер в какой сфере был?
2: Не знаю.
1: Неизвестно,
2: но
1: да?
2: Работал он в офисе. В общем, суд стал на его сторону. Потому что на самом деле выглядит все, знаешь, как работодатель. Если хочет уволить, он придерется к любой мелочи.
1: Реально.
3: Но есть профессии, где это вообще не имеет значения. Во сколько ты включил компьютер свой? И вообще, по каким вопросам ты общаешься со своими коллегами?
1: Ну, странная причина, конечно, согласимся.
2: Ну, да.
1: В Москве мужчина распилил Мерседес пополам во время раздела имущество с бывшей женой. Изначально супруг хотел оставить авто себе, половину его стоимости отдать жене. Он говорит: я заплачу, ты скажи, вот по рыночной стоимости я тебе отдам эти деньги. Однако жена настояла на том, что подарки нельзя делить, и вообще заявляла, что это подарок ей. Но, естественно, на нее он не был записан. Тогда мужчина пошел на крайние меры и вызвал рабочих, чтобы они распилили машину напополам. Поскольку нам не удалось найти фотографию, то вот вариант предлагается вам. Либо, как вы думаете, он распилил? Поперек или вдоль?
3: Я думаю, что поперек.
2: Я думаю, он себе передние два пассажирских кресла оставил, а ей задние.
1: Но вообще, вот иногда принципы, наверное, они же вот бессмысленные, да? Вот девушка зачем? Могла получить деньги за этот Мерседес. Так хотела машину.
2: Но она хотела его взбесить.
3: Меня больше удивляет, что он сказал: это подарок мне. Говорит: подожди, ну я на нем езжу, я себе ее купил.
2: Нет, это был подарок мне.
1: Так вот, взбесить, а зачем это вот женскому полу? Я не
2: подожди,
1: понимаю.
2: А у меня другой вопрос. Вот насколько ему нужен был автомобиль? Вот нужен ли, если он его распилил? Вот чего он тоже такой принципиальный?
1: Подожди, подожди. Он же предлагал внести деньги за половину машин, то есть отдать ей. Ты неправильно понимаешь, то есть он предлагал забрать эту
2: хорошо,
1: машину себе,
2: а почему,
1: и деньги.
2: А почему он не предложил другой вариант? Оставь себе автомобиль, ну и сможешь мне там половину вернуть.
3: Так она не собиралась возвращать ему деньги ни за что.
1: Так это... у нее денег нет, в этом-то и суть.
2: Ну пилить-то зачем?
3: Ну, значит...
2: По-моему, это бесячество богачей.
3: Не, стоп, он даже не богач, скорее всего. Она хотела половину.
2: Он псих.
3: Нет, это все верно он сделал, правильно? Она хотела половину машины, все, она по закону ее получила. На, забирай. Нечего было выпендриваться. Я вообще предлагаю все вещи располовинить.
1: Если бы это еще и в дом также они делили, я бы лично этот Мерси сжег в половине ее дома. Почему бы нет? Ну?
3: Короче, не права она. И предлагаю все подарки, которые он дарил. Платье распилить напополам.
2: И конверт разрежь.
3: И деньги.
1: Один имплант тоже, все пусть забирает.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра в четверг 18 июня малооблачно, днем плюс 23, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция планета. Первый этаж.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: По традиции уже отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам присылаете в начале часа, а мы в конце шоу это делаем. Какая самая желанная у вас мечта? Евгений спрашивает.
1: Сейчас мы так и рассказали. Давай,
0: у меня есть. Я хочу успеть слетать на другую планету, когда это будет возможно. Реально, очень хочу. Хочу побывать. Марс будет так Марс. На Луне будет колония. Туда хочу слетать. Так
2: на Марс ты не слетаешь.
0: Почему?
2: Ну, очень долго.
0: Ну и что? Я же не сказал, что я хочу вернуться.
2: Я боюсь, что ты туда и не долетишь.
1: Я тогда кругосветное путешествие на круизном лайнере.
0: Круто.
1: Все включено.
2: Это все что угодно. Хочу стать джедаем.
0: Да, ну твоя мечта, скорее всего, быстрее всего осуществится.
2: Да, со световым мечом все как надо.
1: Стать джиганом.
2: Стать джиганом? Ну, я сейчас разбегусь, в стену ударюсь. И что, начну рэп писать.
0: Так, здесь опять спрашивают. У меня черепаха, у Ани муж. Стас, у тебя кто-нибудь есть? Владимир интересуется.
2: Из животных? Нет, а так вообще с девушкой встречаюсь, все нормально.
0: Кстати, мистер Капкейк, он без
1: вопроса... Черепашка Сашка.
0: Без вопроса написал: здравствуйте, Аня замуж. Вот, он утвердил просто.
1: Да ты что? Да ладно! Удивил!
0: То ли он всем напомнил, то ли он тебя забил. Я не понимаю.
2: И муж такой: а, так мы жена.
1: И на аватарке другая женщина у него.
0: Просто всем напомнил. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра мы с вами услышимся. Как обычно, с вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Отличного продолжения дня. Ждем в 7 утра.
2: Всем хорошей среды.
1: Пока!
3: Вейкаперы на рекорде. We'll be right back.

В эфире Рекорда стартует новый танцевальный час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Друзья, как часто вы прогуливаетесь? Вот, оказывается, прогулки в 10 тысяч шагов – это маркетинговый миф, заявили врачи. На самом деле никакой особой пользы от магической цифры нет. Гораздо эффективнее обычная прогулка продолжительностью 40 минут интенсивным бодрым шагом. Если идти медленно, нагрузка на организм почти нулевая. А если человек с лишним весом или проблемами с суставами будет упорно добивать 10 тысяч шагов, то может только навредить себе. Поэтому прогуливаемся спокойненько 40 минут, а потом переходим на интенсивный и бодрый шаг. Вот такие рекомендации на сегодня. Как часто вы занимаетесь спортом, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе услышим работу от Робин Шульц и Барбс «Better Times». Также появится Хьюгель «Moment to the Sun». Послушаем работу от Bieber Action, New Religion.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сегодня на обед Дилли. Гуляш с овощами, рыба и рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
2: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм Дилли приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. Дилли – за здоровое питание.

0: Рекорд. Новости.
1: Приглашение Зеленского Путину встретиться на саммите Большой Семерки во Франции российской стороне официально не передавалось, сообщил Дмитрий Песков. Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, то он всегда может приехать в Москву, где его примут, заверил представитель Кремля. Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября этого года. Всего в Госдуму будут избраны 450 депутатов. В единый день голосования пройдут также выборы глав 11 регионов. Средний чек зарубежного летнего тура увеличился на 13% и составил 194 400 рублей, а общее число бронирований таких поездок выросло на 40% год к году, почитали аналитики. Три четверти бронирований пришлись на Турцию и Египет. Спрос на Вьетнам, Китай и Мальдивы вырос в разы. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены.
3: Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, и предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра, в четверг, 18 июня, малооблачно. Днем плюс 23. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал «Тигуан». Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел «Митсубиши». Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. «Автору.ум» известно всем. Нет с машинами проблем.
4: «Автору.ум» – выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. «Автору.ум» – легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
6: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
7: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263 88 33.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, на какой специальности учились вы? Вот китайские университеты массово закрывают устаревшие специальности. Уже вырезали 12 тысяч направлений, включая языки, гуманитарные науки, менеджмент и творческие профессии. Вместо них запустили 10 тысяч новых курсов по нейросетям, робототехнике и анализу данных. В итоге больше 30% университетов программ страны полностью поменяли. Вообще интересное решение, как будто бы нам тоже стоит добавить какие-то курсы по робототехнике, нейросетям, анализ данных. Это все должно быть еще в большей мере. Как думаете вы? И пригодилась ли вам ваша специальность, на которой вы обучались? Работаете ли вы сейчас по своей профессии? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе услышим работу Джон Саммит, Shades of Blue.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
3: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления, детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.

0: спа-локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. Сокол Термы. Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
1: 27 июня культовый фестиваль Sunset от команды Джо возвращается в новом сезоне. Музыка, танцы, басик, закат, плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер Волох, город Москва, Вулкана Парк, Мономур 1. 27 июня. Начало в 14:00. Для лиц старше 18 лет.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
4: Dance Лето.
5: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники в ночное время вводится на территории Крыма с 17 июня, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ограничение будет действовать с 20 часов до 6 часов утра. Выдача семейной ипотеки может снизиться на 20-35% после изменения условий программы, заявили аналитики. По их оценке, при наиболее жестком сценарии сокращение может достичь 35%, что также способно привести к снижению объема финансирования жилищного строительства со стороны населения. Воскресенье станет самым длинным днем 2026 года. Летнее солнцестояние произойдет 21 июня. Светлое время суток продлится более 17,5 часов, сообщили в Московском планетарии. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в четверг, 18 июня, малооблачно. Днем плюс 23. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил. А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите? Скорей приходите. Авторум. Известно всем. Нет с машинами проблем. Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, какие домашние животные есть у вас? Вот тут ученые сделали опять какую-то новую теорию и сказали о том, что объятия с кошками только ухудшают самочувствие при стрессе. Дело в том, что взаимодействие с кошками обычно пассивное. Вы ее обнимаете, а она лежит как плюшевый мешок и практически не реагирует, в отличие от собак, которые активно отвечают на ласку. Из-за этого человек в стрессе может почувствовать себя еще более одиноким. Но вот тут как будто бы не всегда, да, можно согласиться с учеными, есть разные типы котов и собак. Например, некоторые, наоборот, начинают испытывать еще большую ласку, да, по отношению к человеку. Как это происходит у вас? Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Помогает ли вам или же, наоборот, ухудшает состояние? Мне вот лично помогает, что там говорят ученые. Но вот, видимо, у каждого теория своя. Давайте я пока расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу от Мартин Гаррикс и Эд Ширан «Repeat It». Услышим трек от Джон Саммит и Инес «Crystallize». Послушаем работу от Медуза «Don't Wanna Go Home». Появится Сони Фадера с работой «Think About Us». Открывает этот час Airbook с треком «Graceland» «Record Mix».

Рекорд Дэнс Радио. Все, что не делается, все к лучшему. Просто не всегда это лучшее ваше.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Джошуа Робби. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
3: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
4: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена. Мощный звук. Зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air». При поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульба Владислав Игоревич. Угольник 325-246-830-360.
5: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
6: Слышать мало, надо пробовать.
5: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
7: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Новости.
1: США скоро могут восстановить санкции в отношении российской нефти, заявил Дональд Трамп. Он объяснил это возобновлением поставок нефти через Ормузский пролив. Полностью морской коридор будет открыт 19 июня. Благодаря возобновлению судоходства через Ормузский пролив, мировые цены на нефть начали стремительно снижаться, добавил американский лидер. Мошенники начали обманывать россиян под предлогом трудоустройства за границей. В полиции рассказали о случаях, когда соискателям предлагают работу за рубежом, помогают с оформлением документов, а затем требуют перевести деньги через поддельные платформы. Правоохранители напоминают, что за трудоустройство платить не нужно, а любые требования перевести средства должны насторожить. Спрос россиян на недвижимость в Эмиратах снизился примерно на 60%, об этом пишут ведомости. По данным издания, одной из главных причин стали сложности с авиасообщением на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что покупатели теперь чаще рассчитывают на скидки и более выгодные условия при покупке жилья. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2111.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в четверг, 18 июня, малооблачно. Днем плюс 23. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. Авторум известно всем. Нет с машинами проблем.
5: Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейдинг, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-3-5.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-62-920. Выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.

0: танцевальных аренах. Айваска, Лилола, Алексей Юнион, Кэт Мунг, Седат. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОБРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка Радио Рекорд Красноярск 18+.
1: 27 июня культовый фестиваль Sunset от команды Джо возвращается в новом сезоне. Музыка, танцы, басик, закат, плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер Волох, город Москва, Вулкана Парк, Мономур 1. 27 июня. Начало в 14:00. Для лиц старше 18 лет.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске 263 88 33.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Давайте обсудим новости из нашего телеграм-канала. Ну, по традиции, как обычно. Москвич распилил Мерседес пополам, чтобы машина не досталась его бывшей супруге. Подробнее рассказываю. 53-летний мужчина и его 25-летняя супруга не смогли разделить Мерседес. Он предлагал выплатить половину стоимости, то есть деньги, бабки предлагались. Она утверждала, что авто подарили, и все тут ты мне подарил. Когда спор зашел в тупик, он вызвал рабочих, мужчина, и разрезал машину пополам прямо на глазах у бывшей. Это называется «Да не доставайся же ты никому». Вот такая вот любовь бывшая, прошедшая, до чего доводит. Представляете, друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение. Кстати, вот давайте тему подарков как-то продолжим. И рассказывайте, а вы возвращали подарки? Если да, то что это было и в честь чего вы возвращали? Как докатились-то до жизни такой? Кэлвин Харрис в этом часе и свежая работа «Satisfy».

0: Right, you wild. И, конечно, Биби Рекса и Faithless New Religion. Уже сейчас Эвелон Роксон и Vertigo, и все это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето!
2: На рекорде. Yeah!

0: мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама.
1: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
3: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
4: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
5: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция, планета, первый этаж.
6: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В Воронежской области вводят ограничения на продажу бензина и дизтоплива в крупную тару. Об этом сообщили представители крупных сетей АЗС. Мера направлена на то, чтобы не допустить вывоз топлива в другие регионы. При этом приобрести бензин в небольших объемах для личных нужд по-прежнему можно без ограничений. В Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за самостоятельный ремонт дорог и асфальта во дворах. Авторы инициативы считают, что жители нередко устраняют ямы быстрее коммунальных служб. Сейчас за такие работы можно получить штраф до 10 тысяч рублей. При этом правительство идею не поддержало, указав, что ремонтом дорожного покрытия должны заниматься специалисты. Лионель Месси установил сразу несколько рекордов на чемпионатах мира по футболу. В матче против Алжира он оформил хет-трик и помог сборной Аргентины победить со счетом 3-0. Благодаря этому Месси повторил рекорд Мирослава Клозе по числу голов на мундиалях, а также стал самым возрастным автором хет-трика и первым игроком, принявшим участие в 6 чемпионатах мира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в четверг, 18 июня, малооблачно. Днем плюс 23. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: твоих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ипатимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления, детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в Северном. Открой для себя Стронга.
4: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена. Мощный звук. Зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air». При поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульба Владислав Игоревич. Угрюмов 325-246-8-0-366-2.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-88-33.

Друзья, привет от Кристины Радио Рекорд. Ну вот чуть с ума не сошла перед эфиром. А знаете почему? Потому что узнала день чего сегодня. Сегодня, оказывается, день приманивания муз. Я так подумала, музы, какие они, о чем, для чего они же нас должны вдохновлять. Что нас вдохновляет? Нашего музреда вдохновляет определенность. Николая, прекрасно понимаю, меня тоже это и радует, и вдохновляет. И вообще как-то жить после такого хочется. Еще вот, знаете, некие вот финансы всякие там, деньги разнообразные тоже очень вдохновляют. Друзья, вас что сильно бодрит, заглядывайте в мобильное приложение и пишите, что вас вдохновляет. Робин Шульц в этом часе и Bad Times. Еще год Lucky, ла-ла-ла. Диджей Луис тоже в этом часе, Billie Jean.

Плохая примета — освещать темный переулок новым айфоном.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мы начинаем обсуждать, какой клуб по интересам вы бы организовали. Клуб по поеданию крабов. Серябкина предлагается.
2: Ольга?
3: Может быть, что-то с песнями лучше связано.
2: Никит, ты понимаешь, что ты сейчас можешь крабом удивить Серябкину?
1: Реально?
2: Да. Закажи, поймай, приготовь.
3: Покажи.
1: Она приведет Кошкину?
3: Представляешь, надаешь рекомендацию. Пусть Серябкина приведет Кошкину. И она приведет. Но только это будет не та Серябкина, не та Кошкина. И в итоге ты сидишь с двумя женщинами, одной из них 70, с кандибобером, вот такая.
1: А другая пришла со своим, и зовут его Паша, а друг у нее монгол, Олег.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Встречайте. Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
6: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
7: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция, планета, первый этаж.
8: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
9: Слышать мало, надо пробовать.
8: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
0: Рекорд. Dance Radio.
10: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского на саммите Большой Семерки, даже не поприветствовав его, сообщили швейцарские СМИ. Макрон пригласил Зеленского на саммит в надежде, что после заключения рамочного соглашения США с Ираном удастся установить контакты между Россией и Украиной. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила обслуживания маломобильных авиапассажиров, сообщил глава Минтранса. Они смогут бесплатно выбирать места при покупке билета, а также при необходимости сопровождающему предоставят место рядом без доплаты. Кроме того, в аэропортах будет доступно бесплатное сопровождение. Али Алван признан лучшим игроком матча Австрия-Иордания. Форвард сборной Иордании стал автором первого гола своей команды в дебютном матче на чемпионате мира. Но добыть хотя бы ничью против Австрии не удалось. Счет 1-3. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра в четверг 18 июня малооблачно, днем плюс 23, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
4: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
5: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите?
4: Скорей приходите. Автору.ру известно всем. Нет с машинами проблем.
6: Автору.ру. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Автору.ру. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-3-5.
7: Рекорд. Реклама.
8: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Вайт». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Айваска, Лилола, Алексей Юнион, Кэт Мунг, Седат. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОБРН, ИП 32-12-46-82-0-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд Красноярск» 18+.
9: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
7: Рекорд. Dance Radio.
1: Реклама в Красноярске. 263-88-33.
11: Dance. Dance. Лето.
12: На рекорде.
11: Лето.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, а меня зовут Кристина. Новость, просвещаемся. В школьных учебниках может появиться раздел о финансовой грамотности. Точнее, не просто может, его уже добавили в новый раздел «Семья в экономике», посвященный основам финансовой грамотности. Речь идет, конечно же, о пособиях по обществознанию для девятых классов. Вот так. Вот когда я училась, я даже не могла представить, что такую важную дисциплину могут вот раз и нам добавить. Ну, любопытно, честно признаюсь, любопытно, мне не повредит даже сейчас, несмотря на то, что я взрослая. Друзья, рассказывайте, вот ваша воля была бы, вы бы какой предмет обязательно добавили бы в школьную программу? Пишите об этом у нас в нашем приложении Радио Рекорд. Он Элли в этом часе и Small Town Boy.

кстати, тоже будет «Can't Deny It». И трэп «Mafia House» «Mafia Style». Прямо сейчас «Yearbooks», «Graceland» и все это рекорд «Dance Лето».

0: в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Подарки любовницы можно отсудить при разводе. Если супруг покупал их на общие семейные деньги, жена вправе потребовать компенсацию или попытаться оспорить сделку через суд.
2: Что, были такие случаи, когда жена не давала согласия?
3: Коля, ну что она у тебя как кошка драная ходит? Шо? Маромойка какая-то, нет, шубу ей какую-то.
2: У любовниц российских вообще отняли права.
3: Они распоясались, эти любовницы.
2: Нет, порассуждать, когда ты не любовница. Если попросить жену по-хорошему, Ленусик, ну ты не расстраивайся, да, что там тебе на еду не хватает. Это вот я BMW Светке купил, а у нее, знаешь, какие сиськи? О, не то, что у тебя.
3: Мы неужели... мы кредит возьмем, нормально перетопчем, с ним в деньгах счастье же, да?
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
5: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
6: Сегодня на обед дилли. Гуляш с овощами, рыба и рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
7: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм дилли приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. Дилли – за здоровое питание.
8: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
0: Рекорд. Dance Radio.
9: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Болгария выступила против части 21-го пакета санкций против России, пишет издание «Политико» со ссылкой на двух дипломатов. Вместе с тем, как информировала болгарская радиостанция БНР, возражения Софии могут быть связаны с намерением Евросоюза включить в санкционный пакет патриарха московского Кирилла. Полеты легких и сверхлегких самолетов ограничат на высоте до 5 километров в 200 метров в регионах Центральной России. Ограничения будут действовать над Москвой, частями Московской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Руководство Volkswagen считает, что существование концерна находится под угрозой, пишет журнал «Менеджер» со ссылкой на анонимное исследование среди топ-менеджеров компании. Ранее германский концерн отчитался о падении чистой прибыли за первые три месяца этого года на 28,5% до 1,5 миллиардов евро. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.
0: Рекорд.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Джошуа Робби. Полночь в Рекорд Клабе. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра, в четверг, 18 июня, малооблачно. Днем плюс 23. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Темина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Всем привет, это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Сегодня у нас 17 июня и 17:00 на рекордных часах в Москве и в Санкт-Петербурге. Я вас всех приветствую.

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: РЖД создали специальный штаб для контроля поставок нефтепродуктов в регионы. В компании сообщили, что особое внимание уделяется доставке авиакеросина в аэропорты, чтобы избежать перебоев с топливом. Меры принимаются на фоне сообщений о временных ограничениях на продажу некоторых видов топлива на АЗС. Ограничения на поставки армянской сельхозпродукции не связаны с политикой, заявил глава Россельхознадзора. Он отметил, что причины лежат в плоскости качества и безопасности продукции. По оценкам Центробанка Армении, ограничения на экспорт в Россию могут привести к снижению ВВП страны на 2%. Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде. Встреча состоится 18 июля и станет одним из главных событий начала нового футбольного сезона в России. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

Диджейка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Dance Radio.

в этом году собирает Лужники 3 раза. И хоть у него и есть проект электронный Горилла Зиппа, Баста он все-таки больше про рэп. Я верю и надеюсь, что у нас в России появятся такие

продвигать электронно-танцевальную музыку в массы. Послушаем, кстати, трек Дэвида Гетты в этом часе и его совместку с Baby Rexha «Sad Girls Record Mix». Также в ближайшие 60 минут Мартин Гаррикс и Эд Ширан «Repeated Record Mix».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Подарки любовнице можно отсудить при разводе. Если супруг покупал их на общие семейные деньги, жена вправе потребовать компенсацию или попытаться оспорить сделку через суд.
2: Что, были такие случаи, когда жена не давала согласия?
3: Коля, ну что она у тебя как кошка драная ходит? Марамойка какая-то, нет, шубу ей какую-то.
2: Любовниц российских вообще отняли права.
3: Они распоясались, эти любовницы.
2: Нет, скоро суждать, когда ты не любовница. Если попросить жену по-хорошему, Ленусик, ну да не расстраивайся, да, что там тебе на еду не хватает. Это вот я BMW Светке купил, а у нее, знаешь, какие сиськи? О, не то, что у тебя.
3: Мы кредит возьмем, нормально перетопчемся, не в деньгах счастье же, да?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Центр избирком предложил провести голосование на выборах в Госдуму с 18 по 20 сентября. В эти дни выборы депутатов Госдумы впервые пройдут на территориях ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила Элла Памфилова. Она отметила, что решение принято после консультации с Минобороны, ФСБ и главами этих регионов. Массового отказа от отдыха в Крыму из-за сложностей с логистикой нет, однако новых бронирований стало меньше на 25-50%, сообщили в АТОР. Отмечается, что новые заявки продолжают поступать, но туристы стали заметно осторожнее в планировании поездок, а глубина продаж сократилась до минимальных значений. Сегодня на чемпионате мира по футболу завершится первый тур группового этапа. В борьбу вступят последние команды группы К и Л. Болельщики ждут выхода на поле Криштиану Роналду, для которого этот мундиаль может стать шестым в карьере. Также внимание приковано к матчу Англия-Хорватия и историческому дебюту сборной Узбекистана на чемпионате мира.
2: Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-78-320-48-605-6+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Дэнс лето! На рекорде!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мы начинаем обсуждать, какой клуб по интересам вы бы организовали. Клуб по поеданию крабов. Серябкина предлагается.
2: Ольга?
1: Оля.
3: Может быть, что-то с песнями лучше связано.
2: Никит, ты понимаешь, что ты сейчас можешь крабом удивить Серябкину?
1: Реально?
2: Да. Закажи, поймай, приготовь.
3: Покажи.
1: Она приведет Кошкину?
3: Представляешь, надаешь рекомендацию. Пусть Серябкина приведет Кошкину. И она приведет. Но только это будет не та Серябкина, не та Кошкина. И в итоге ты сидишь с двумя женщинами, одной из них 70, с кандибобером, вот такая.
1: А другая пришла со своим, и зовут его Паша, а друг у нее мангал.

будет Джоша Робби. Нидерландский диджей-продюсер поиграет вам приятную хаус-музыку, летнюю, прикольную. Так что обязательно, если мало ли вы совы, не спящие люди по ночам, возвращайтесь в наш рекордный эфир. А если, кстати, пропустите, то для этого работает телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд», куда мы ежедневно выкладываем все наши вечерние и ночные радиошоу, разумеется, с трек-листами для вашего удобства. Ну и давайте расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут в нашем основном эфире. Это будут Боб Синклейр и Кайза, «I Can't Wait», «Рекорд Микс».

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что США могут возобновить военные действия против Ирана, если их не устроят условия меморандума о взаимопонимании. По словам лидера США, дальнейшие шаги Вашингтона будут зависеть от содержания и выполнения возможных договоренностей между странами. Товарооборот между Россией и Филиппинами в 2025 году превысил полмиллиарда долларов, но это далеко не предел, заявил Владимир Путин. Президент открыл марафон двусторонних встреч на саммите в Казани переговорами с лидером Филиппин. Китай и Венгрия вошли у российских туристов в пятерку самых популярных стран на это лето. Они вытеснили Испанию и Белоруссию, следует из данных сервиса для организации путешествий. Также в топе Франция и Италия, а лидирует Турция. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
10: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
0: Рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Подарки любовнице можно отсудить при разводе. Если супруг покупал их на общие семейные деньги, жена вправе потребовать компенсацию или попытаться оспорить сделку через суд.
2: Что, были такие случаи, когда жена не давала согласия?
3: Коля, ну что она у тебя как кошка драная ходит? Марамойка какая-то, нет, шубу ей какую-то.
2: Любовниц российских вообще отняли права.
3: Они распоясались, эти любовницы.
2: Нет, кто рассуждать, когда ты не любовница? Если попросить жену по-хорошему, Ленусик, ну ты не расстраивайся, да, что там тебе на еду не хватает. Это вот я BMW Светке купил, а у нее, знаешь, какие сиськи? О, не то, что у тебя.
3: Мы кредит возьмем, нормально перетопчем, с ним в деньгах счастье же, да?
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев. И, как всегда, вместе с вами мы будем обсуждать разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, известный закон Годвина гласит, по мере разрастания онлайн-дискуссии, вероятность сравнений, связанных с нацизмом или Гитлером, стремится к единице. Именно поэтому мы не позволяем дискуссиям особенно разрастаться и обсуждаем новости умеренно длинно. Как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянки проводят на пенсии в среднем на 17 лет больше мужчин. По оценкам экспертов, ожидаемая продолжительность жизни женщин в России составляет около 79 лет, а мужчин около 67. При нынешнем пенсионном возрасте это означает, что россиянки живут на пенсии примерно 19 лет, тогда как россияне всего около 2. По данным исследователей, такой разрыв считается самым большим в мире.
2: Россиянки 19, а россияне, то есть мы около 2? Слушайте, но тут, знаете, тут, видимо, дело в том, как живут. Может, живут мало, но ярко. Да, живут, как упавшая звезда. Быстро, знаете, так, на алкогольном топливе, на алкопарах, на всю мощь. А ведь, смотрите, а еще и дым табачный изо рта на полную валит, да? Там, я, в принципе, ну, как тут долго проживешь на такой мощности? Дым валит, спирт внутри кипит. Живешь, как паровоз под откос, ну, быстро, но ярко.
1: Будет что вспомнить потом.
2: Конечно, разумеется.
1: Когда крякнешь.
2: Да-да-да, и во время. Но, послушайте, 19 против 2. Ну, конечно, давайте все-таки не будем сбрасывать со счетов, что и сама пенсия у наших женщин на 5 лет длиннее.
1: Да, у них в 60, у нас 65.
2: Да, а не в 64-59, нет?
1: Нет.
2: Ну, в любом случае,
1: странная цифра 59, как бы, ну, где такое было?
2: Я просто
1: ровное, круглое
2: число. В
1: любом
2: случае, да, у нас разница в пенсии на 5 лет, а они на 5 лет на пенсии больше. Поэтому давайте, да, мы все-таки будем корректны. И добавим еще плюс 5 лет. То есть, значит, на пенсии мужики живут как бы там не 7 против 19, да, не на 17, а на 12 все-таки только лет больше они живут, что уже легче. Но все равно, вы смотрите, хорошо, на 12 лет больше, даже если на 12. И знаете, и тут вот алкоголем, табаком и образом жизни, я думаю, тут все не объяснить.
1: Да нет, конечно, ерунда полная.
2: Абсолютно.
1: Просто, может, они как-то экстремалят наши пенсионеры, мужики, там, в горы ходят, там, дайвингом занимаются, с опасными акулами, там, что, там, к диким племенам в джунгли едут, как-то, это что, хорошо?
2: Вероятно, вероятно, но есть еще одна версия про других акул. А может быть, все-таки дело, собственно, в наших женщинах тоже. Потому что, ну, давайте говорить откровенно. Вот когда женщина, ну, женщины и то, знаете, они так, мужиков-то так чуть-чуть там, да ты что, давай, не вынес это, когда я на тебя взял, быть, потратил, это женщина. А когда женщина становится бабушкой, а потом еще хуже бабкой, а потом, когда, если совсем плохо, старухой, ну, как тут с ней долго проживешь? Даже это пушкинская, да, из «Золотой рыбки» там, опять моя старуха бунтует. Не дает мне покоя, старуха проклятая. Как с такими старухами долго прожить? Так
1: это, конечно, очень обидно, потому что, наверное, действительно все в них. Потому что, в принципе, для нас, для россиян, для российских мужчин, пенсия – это мечта. Это как поход с нам грали. Потому что еще великий почтальон Печкин сказал, я, может, только жить начинаю, на пенсию выхожу. Потому что вот он к этому стремился.
2: А у почтальона Печкина…
1: У него же велосипед как бы.
2: Да, но у него был велосипед, но мы знаем, что у почтальона Печкина не было жены-пенсионерки Печкиной.
1: Но это не факт. Мы же уже
2: вообще не показывали. А мы ничего про нее, раз не показывали, значит, нет.
1: А, старуха Печкина.
2: Конечно, смотрите. Наоборот, видимо, ее нет, а может быть, она его доконала. Так вот, конечно, когда у нас... Да, а потом, смотрите, ведь на старухах все не заканчивается. Значит, там сначала там бабка, потом старуха, а потом корга, а потом, когда она становится старой перечницей, а потом хрычевкой, а потом грымзой. А?
1: Я постоюсь просто дедушкой.
2: Да, а нет, тут меня. И годика не протянешь с таким. Но вопрос серьезный. И вопрос, как всегда, этот серьезный вопрос мы переадресовываем кому? Правильно, вам, дорогие наши эксперты. Ну, смотрите, вот такой разрыв. Самые мы первые, да?
1: Да, мы первые. Это как бы, ну, это хоть какой-то плюс в этом можно найти. Потому что, ну, первые во всем мире.
2: Это хорошо, да.
1: Да, ну,
2: да, искать плюсы место. Обязательно
1: если
2: нужно.
1: Если кто на втором, ну...
2: Плюс нашли, а теперь обо всем остальном. Вот. Смотрите, мужики живут меньше в России, и кардинально меньше, как нам говорят тут в этой новости, что мы первые в мире по этим показателям.

0: вопрос общий сначала. Почему мужики у нас живут меньше? Но общего вопроса нам недостаточно. Как ты конкретно думаешь, почему мы, мужики, живем меньше?
1: Вы, и они, женщины, мужики, если ты женщина.
0: Если ты женщина, девушечка, бабушка, почему мы, мужики, живем меньше, а почему вы живете дольше? Вы все поняли, обсудим это в народных новостях.

0: Хруст Шоу.
1: Обычные поцелуи могут привести к заражению бактерии Helicobacter pylori, предупреждают врачи. Она передается через слюну, а также через грязные руки и общую посуду. По словам специалистов, бактерия способна годами никак себя не проявлять, но при этом провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта, а в некоторых случаях повышать риск развития рака желудка.
2: А? Поцелуй к раку желудка? И это я хочу обратить ваше внимание, господин Кремов. Это обычные поцелуи к раку желудка. А что тогда, простите, необычные? Ну вот те самые, которые, помните в песне, там, чем выше любовь, тем ниже поцелуи. Вот те нижние поцелуи, так они, наверное, вообще сразу к ротавирусу или к коклюшу, боюсь предположить.
3: Ну, как, да, каким-то опасностям, да.
2: К свиному гриппу сразу.
3: К вывиху челюсти.
2: И к перелому.
3: Да, возможно, перелом. Зуб может выбить тебе передний.
2: То есть просто поцелуи могут привести к заражению бактерий Helicobacter pylori. А, то есть, вот, я правильно понимаю, вот когда ты, значит, целуешься, да, там, и шепчешь ей на ушко в это время, там, я тебя люблю, там, солнце мое, цветок мой ненаглядный. А тебе, значит, в это время в рот какой-то Helicobacter лезет?
3: Пока ты на ушко шепчешь, опасности нет. На этом нужно остановиться. Пошептал есть, как бы, и баиньки.
2: Я только...
3: Без всяких поцелуев этих ваших.
2: То есть без, просто шептать?
3: Бесовских, да.
2: Окей. Ну, хорошо, ладно. Значит, поцелуй она передается через слюну. Окей. Но там же еще было сказано, что... этот Helicobacter также передается через грязные руки. И вот тут я задумался, а руки во время поцелуя при чем? Что кто-то во время поцелуя руки сует в рот?
3: Не, ну прикольно, да, палец засунуть в рот. Так поделать. По губам.
2: Нет, подожди, секунду. Нет, я знаю поцелуй с языком, но с руками.
3: Да нормально.
2: То есть руки, а может это те, кто языком плохо управляет, как бы, он как бы еще язык руками направляет, как бы.
3: Ну или просто, знаете, сунул палец в какую-то грязь, даже не буду говорить куда, потом облизал его, ну чтоб чистый был, да? Палец-то остался чистый. А во рту Helicobacter pylori, хотя отличное название для death-metal группы, Helicobacter pylori.
2: А теперь, знаете, я буду думать не о группах ваших, я буду думать о нем. И у меня практически вопрос. Хорошо, ладно, а перехватить во время поцелуя этот Helicobacter нельзя?
3: Что перехватить?
2: Ну, перехватить эту бактерию. То есть, если перед поцелуем ей в рот брызнуть дихлофосом, например.
3: Ну, тогда это вообще-то уже статья.
2: Да-да.
3: Тяжкие телесные.
2: Тут другая проблема, да. Ну, хорошо, а если я целуюсь чистыми руками? То есть, мыть руки перед поцелуем.
3: Ну или без рук вообще, руки за спиной держать.
2: Без руков?
3: Без рук, вот без рук целуются.
2: Окей. Ну окей, ладно, с чистыми руками я тоже, ладно, это даже готов понять. Что там еще было сказано? А там же еще было сказано мыть, а также передается через поцелуй, да, чистые руки.
3: Нечистые.
2: Нечистые руки, точнее. И посуда. Немытая посуда. А при чем здесь посуда? Может передаваться через общую посуду. Причем здесь поцелуи.
3: Ну как? Ну смотрите, вот ели вы плов руками, да, как это у нас это водится у россиян, как бы, да? Там посуда была грязная. Вы как бы плов с Helicobacter pylori с посуды передали себе в рот, потом этими жирнющими своими губами в бараньем жиру ссали, начали целоваться. Как бы, и все, и вот, все, бинго.
2: Вспоминаю, так и было. Ну, нет, что это? Кому предостережать? Это предостережение для свиней, что ли? Выжрал хавчик из немытого корыта, типа сразу не целуйся, помой руки и нос, что ли? Вы знаете, вот это, ну, это ужасная новость. Helicobacter. Потому что теперь вот после этой новости, ну, как теперь целоваться? Я теперь буду целоваться и думать об этом Helicobacter, там, да? Кстати, главное во время поцелуя так не назвать. Там, ты мой Helicobacter.
3: Ну да, но в вашем возрасте уже Helicobacter
2: не, страшно, согласен,
3: не
2: да.
3: грозит уже, да.
2: Нет, ну, послушайте, ну теперь мы все, ну не я, но люди, которые...
3: Молодежь!
2: Молодежь, конечно. То есть он целуется и в какой-то момент уже, кажется, чувствует, Helicobacter полез.
3: Может, чем-то полоскать?
2: Кого? Helicobacter?
3: Ну, ротище свой.
2: Свой или ее?
3: Ее тоже, да.
2: Да.
3: Оба рота
2: полоскать. И целоваться.
3: Да.
2: А
3: потом, да.
2: А это поцелуй уже? Или это...
3: Такой, да, изобретатель.
2: Это не французский, а какой?
3: Монгольский. Горловое пение.
0: Шоу на рекорде.

шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джошуа Робби. Полночь в Рекорд Клабе.

0: Как сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в парламенте ЕЦБ обсуждают введение ответственности за изготовление предметов, слишком похожих на настоящие банкноты. По словам чиновников, такие меры нужны для борьбы с мошенниками, которые используют сувенирные купюры для обмана граждан.
1: Так вот от каких мошенников мы страдаем-то, а? Вот от каких мошенников наши граждане каждый день. Я-то думал, понимаете, что нас обманывают телефонные мошенники в основном, да?
2: Интернет-мошенники.
1: Да, телефонные интернет-мошенники, которые пенсионеров разводят там в месяц на сотни миллионов рублей. А мы, оказывается, от этих сволочей, кто нам втюхивает купюры с надписью «не является платежным средством». Вот вам уже сколько втерли?
2: Слушайте, таких, ну кстати? Вот это не надо. Потому что, смотрите, нужно все проблемы решать в хронологическом порядке. Проблемы выступления. Мы настрадались от мошенников с банком приколов в 90-е и нулевые. Вот зато нужно расплатиться этим мошенникам, да? А потом уже, когда с этими разберемся, да? Уже постепенно пойдем, как бы, вот к телефонным, там, знаете, к сетевым мошенникам.
1: Конечно.
2: Вот тогда, реально было много случаев, когда, знаете, когда только появились, были в новинку, там, да?
1: Пора разобраться с 90-ми.
2: В 2002-м, как бы,
1: новинку. Да. Там. Нет, это, конечно, проблема серьезная. Вызов, как говорят сейчас, да? Челлендж серьезный. А ведь, смотрите, они же еще собаки такие, они же делают 5000-ые купюры. Нет бы там приколы, ну, там, не знаю, ну, хотя бы с соткой. 100 рублей сейчас вообще ничего не стоит. Сотка сейчас по покупательной способности сама по себе прикол, да? А они же аглоеды такие 5000-ыми нас разводят. И вот тут у меня вопрос, а что, действительно много жертв? Вот а где и кому эти банки приколов они втюхивают? В обменнике, наверное?
2: Ну, в полутемных комнатах, когда, значит, нет, плохо видно.
1: А что это ситуация? Нет, посмотрите, вот давайте каждую ситуацию разберем. Значит, самая, ну, такая, ну, естественная, да, в обменнике, да, вот где. Но там, а ведь, да, кстати, есть действительно большая вероятность, что, может быть, они это делают в обменнике. Потому что, смотрите, ведь в обменниках, да, они проверяют купюры, знаете, ну, вот как пассажиров в аэропорту перед вылетом. То есть купюру там до трусов раздевают. Там даешь там любую купюру, нашу, особенно если это доллары, да, они сразу ее, значит, кладут вот в эту хрень с ультрафиолетом, да, как бледного в солярий. А потом они еще достают, значит, огромную лупу и зырят на эту купюру сквозь лупу еще, наверное, минуты две, как будто хотят там разглядеть все бактерии.
2: А что, и доллары есть такие? То есть написано «This is bank prequel».
1: Ну это, конечно, они хотят через лупу, это только там очень мелко, знаете, надо через лупу.
2: Под Франклином там чуть-чуть.
1: Чуть-чуть, капелька. Но, видимо, знаете, как они втюхивают им? Может быть, иногда у них эта лупа ломается. А без нее они даже не могут прочесть на купюре там ничего.
2: И свет мошенники приглушают, как я же говорю.
1: Хорошо, где еще, кроме обменника? Вот где сегодня расплачиваются 5000-ыми купюрами и их при этом не проверяют? Там на уровне фразы «не является платежным средством». Где? Может, в банке? Или, может быть, знаете, может быть, в банкомате? А, точно, через банкомат. Возможно, эту купюру... банкомат, конечно, вот такую он ее не примет, да? Потому что там, да, написано «банк приколов». Но... А может быть, эту купюру может принять банкомат, если ее засунуть и перед этим зачеркнуть ручкой слова «банк приколов». А?
2: Ну зачем? Ну что ручка? Мне не нравится дурака. Закрасить таким белым маркером канцелярским. Знаете, когда вот так замазывают, когда вот в документах там что-то там...
1: И подписать «настоящее». Ну хорошо, кого сегодня можно развести купюры банка приколов? Ну не знаю, мне кажется, что даже... Ну,
2: бомжа в метро, который стоит, выбирается.
1: Дать его 5, да, когда даешь 5, а это да.
2: Вот они пожаловались, видимо.
1: Мне кажется, что даже вот прибывшего на вокзал из Таджикистана приезжего, ты ему не втюхаешь, потому что он к этим купюрам очень внимательный, да, потому что ему перед выездом, ему так и сказали, там, брат, будь внимателен с купюрами банка, прикольно.
2: А может, у него уже свои такие есть, может, он как бы у себя на родине в банке обменял свою национальную валюту на купюры банка, прикольно. Но, кстати, ну, главный вопрос в истории такой, для меня, по крайней мере. Вот люди, которые создавали эти купюры банка приколов, они делали это с какими-то хорошими намерениями. То есть для прикола. Какие могут быть приколы, кроме как мошенничества с билетами банка приколов? В чем прикол? Это что? Слушайте,
1: зачем их делали?
2: Да, зачем их делали?
1: Ну как? Я вам сказал, смотрите, а зарплата таджикам, это разве не прикол?
3: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Петербурге коммунальщики провели летние учения по уборке снега. На Кирочной улице сотрудники ЖКХ и городских служб отрабатывали действия на случай зимних снегопадов. Экскаваторы загружали в грузовики условный снег, а участники разбирали сценарий от обычной уборки до внезапного снежного коллапса. По словам организаторов, тренировка нужна, чтобы заранее понять, кто за что отвечает и как действовать в случае нештатных ситуаций зимой.
2: А что, вот, простите, делает ситуацию со снежными заносами летом похожей на ситуацию зимой? Не знаете?
3: Не, ну как, как любое учение, воображаемый снег, там, ну там какой-то вот такой, знаете, как воображаемый противник, как бы там.
2: Нет, мы-то почему воображаем? Все-таки лето, да, по крайней мере, летом хотя бы есть тополиный пух.
3: Конечно,
2: вот но они же на Кирочной, в Питере, то есть, да? Ну. А сегодня в Питере весь день дождь, там и пуха-то нет. И, кстати, на Кирочной улице, знаете, видимо, все-таки учения проходят успешно, потому что раньше, давно, на Кирочной улице стояли проститутки, а сейчас их нет. Это, видимо, так хорошо коммунальщики тренировались. То есть всех проституток, как снег, убрали, как бы. И где-то сейчас лежит
3: они
2: куча.
3: Они сами разбежались. Вы бы на месте проститутки, чтобы остались бы там, когда там учения по уборке с воображаемого
2: снега. Конечно, да. То есть нет, все-таки работает. Да, и отрабатывали, что там действия на случай зимних снегопадов. Экскаваторы загружали в грузовики условный снег.
3: Условный.
2: Ага. Интересно. Кстати, вот век живи, век учись. Вот, ну, согласитесь, Кремов, что до этой новости вы не слышали такого словосочетания, да. Условный снег. А, кстати, что это такое, условный снег?
3: А что угодно. Вот что называем, это будет условным снегом. Сказали организаторы, кто бы это ни был. Вот именно там пенопласт, вата, там стекловата.
2: Например, да, там прохожие. Нет, ну что, снег воображаемый, это я понимаю, как в театральном. Помните, работа с воображаемыми предметами учили? Ну, я не думаю, что прямо у коммунальщиков прям такое хорошее воображение.
3: Кстати, в прошлом году они это учение летом проводили на Маховой, тоже в центральной улице Питера, где театральный институт. Или академия, он сейчас уже называется, я не знаю. Вот там это было логично. Сейчас на Кирочной, рядом, но не там. И почему они все время трутся в центре эти учения устраивают? Почему? В Кудрово, в Удель.
2: Может, коммунальщики...
3: Шокировать студентов, туристов китайских.
2: Да нет, просто коммунальщики, видимо, живут в центре, в хостеле все. Им неудобно. Далеко.
3: А в Кудрово они не живут, что ли?
2: Ну, а в Кудрово, блядь, совсем другая снежная ситуация. Ну,
3: это да.
2: Да, представляете, в центре там снег, он вот так, а в Кудрово он как? Он по-другому совсем.
3: Он там желтый, да.
2: Но это же все-таки, это в Питере, да, учение, как было сказано. А почему в Питере? А что, в Москве как бы к зиме не готовы, что ли?
3: А в Москве все по-настоящему. Вот смотрите, вот как бы каждый год меняют плитку. Это же учение, но они по-настоящему меняют ее, как бы, да?
2: А, тротуарную. Тяжело в учении, да, легко. Нет, а может быть просто в Москве, знаете, в Москве круче. Ведь смотрите, наши коммунальщики тренируются просто летом, да? А коммунальщики в Москве, они тренируются, может быть, весной, но в Майами. Там, а условным снегом было море, например.
3: Ну, возможно. Они же готовы. Возможно, это приехали к нам в Питер московские коммунальщики тренироваться. Заодно и город посмотреть. Вот поэтому они в центре и трутся.
2: А условный снег, это какой снег?
3: Ну, какой-то московский.
2: В случае с москвичей. Где-то нашли какой-то.
3: Очень условный, да.
0: Рекорд реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: этом месте нашей программы радио поворачивается к нам задом, ну и к вам не передом особенно, но все-таки больше туда. В этом месте нашей программы вы пишете сообщения, а мы кое-что из этих сообщений читаем в эфир. Это мы называем народные новости. Че там?
1: Но тут у нас была новость, в общем-то, такая не самая веселая, о том, что как бы самый большой разрыв в возрасте смертности как бы в России, как бы в мире. То есть между женщинами и мужчинами, разумеется. Мужчины умирают на 17 лет раньше, чем женщины. То есть,
0: меньше живут.
1: И мы спросили тебя, почему? Да, ну есть какие-то явные какие-то причины, которые там нам озвучивают постоянно Минздрав, там вредные привычки, то есть все, 5-10. Но все-таки как-то все равно этого как-то маловато, да, потому что разрыв-то какой-то гигантский такой, да, очень печальный. Для нас, мужиков, почему мужчины живут меньше. И вы набросали много своих версий, причем как мужчины, так и женщины. Вот, например, женская версия от Елены. Здравствуйте, господа! Да энергию на других баб надо меньше тратить! И жить будете дольше! Захолебали других баб кадрить! Попросил друг моего мужа, иорданец, продать машину. Вчера захожу на Авито мужа, смотрю, а он там вовсю флиртует с покупательницей, белобрысой Иринкой. Я ему семерок не предъявляю, а еще и виновата осталась.
0: Подождите секунду, давайте разберем. То есть живут все меньше все-таки мужики из-за баб?
1: Из-за чужих баб.
0: А какая разница? Чужие бабы, что же бабы? И вообще чужих баб не бывает, правильно?
1: Ну что, баб-коммунизм такой вот.
0: Конечно, это во-первых. Во-вторых... Самое интересное, что там по Иринке Белобрысой?
1: Ну, как бы, да. То есть он выставил какой-то друг иорданец, друг мужа иорданец, попросил мужа выставить на продажу машину. Типа, ну, видимо, может, в Иордании нет как бы доступа к нашему Авито. Я не знаю, какая там история.
0: Они как живут так вот, в такой ситуации, в Иордании?
1: Нет, Иордания...
0: Почему они живут больше, чем мы, когда у них нет доступа?
1: Кстати, да, не знаю статистику, но уверен, что как бы больше живут. Да,
0: вот, ну, так и так понятно. Так, и что с Иринкой?
1: А она заходит на Авито мужа. А там он уже, как бы, видимо, в переписке флиртует с какой-то Маринкой Белобрысой. Вместо того, чтобы машину иорданца продавать.
0: Вот до чего вы нас доводите, женщины. Ну, вот смотрите. То, что женщины виноваты даже в нашей высокой смертности по отношению к женщинам. Даже женщины это признают. А что мужики?
1: Да, вот как мужики это подтверждают. Как бы так более четко сформулировал Василь. Он пишет. Да без баб мужики еще меньше жили бы. Но и в то же время они благодаря бабам живут меньше. Палка о двух концах.
0: Да.
1: Никуда не деться, да?
0: Ну, такая, с одной стороны, да? Давайте, то есть, с одной стороны, да?
1: Но с другой стороны,
0: и женщина, кстати, такая же штука. С одной стороны, с другой. Ну, возьмите, женщина нравится с одной стороны или с другой стороны?
1: Да, со всех сторон нравится. А вот пишет нам блендер задунайский. Привет, парни. Женщины обычно умеют хорошо готовить. Вот поэтому и живут дольше. А нам на эту готовку вечно времени нет. Поэтому часто приходится есть, что попало. Вот, например, господин Хрусталев в вашей копипасте с Тютрюмовым так позорно нарубил помидоры черри, что прям слов нет. Короче, надо всем учиться готовить вкусную и здоровую пищу самостоятельно.
0: Подождите, вот объясните мне. Копипаста, это после того, как мы ее тут недавно упомянули?
1: Да, она все.
0: Они стали ее смотреть?
1: Взлетела, да. Тема, спустя 15 лет тема взлетела.
0: Давайте те, кто не понимает, а когда мы ее снимали вообще?
1: Лет 10-15.
0: Да больше, вы чего? Это год там, наверное, 10-11. Да?
1: Ну 11-15 лет.
0: Ну, 15 лет, да, но не меньше, наверное, там, да?
1: Сняли парочку пилотных выпусков.
0: Ну, не пилотных, они прям все там. Да не 5-6, их 10 было, или 9. Мы их сразу сняли за, да, неважно. Так, я просто это никогда не смотрел, а что там я сделал позорного?
1: Черри порубили.
0: Потому что, понимаете, вот это самое ужасное. То есть я не смотрел, а сейчас они это посмотрели, а я даже не знаю, я нарубил черри там как?
1: Ну, как позорно как-то.
0: А Тутрюмов этот...
1: А Тутрюмов как бы смотрел на вас с неодобрением, я думаю. Я тоже не помню вообще.
0: Это такая интересная программа у нас была?
1: Да, тогда еще были молодые, красивые.
0: Я рубил черри, на меня смотрел Тутрюмов. А вы-то что делали?
1: А я что-то там тоже делал, я даже не помню. Какой-то дичь творил какую-то.
0: Какая познавательная программа, надо будет посмотреть.
1: Вот Мишаня пишет свою версию. Мы, мужики, живем меньше, потому что бабы... сосут нашу кровь.
0: Но давай признаем, что и не только ее. И что продлевает
1: но
0: нам
1: кровь
0: жизнь.
1: Не
0: да?
1: Надо.
0: Так, давайте я почитаю. Вот, например, пишет Азат. Салют, батут. А, в хорошем смысле. Салют, батут, Кремчелло и Хрустелло. Он так слышит, мы это произносим, да?
1: Да, Кремчелло и Хрустелло. Хорошо.
0: Хорошо, но мне просто казалось, что я более четко выговариваю. Ну, окей. Так, а хотя это не мы говорим, это джинглы так говорят. Так вот он пишет, я вот насчет пенсионного возраста скажу так. Даже если бы его подняли, то все равно обычный русский мужичок помирал бы раньше обычной русской бабы, потому что сколько крови, опять здесь возникает тема крови, сосуды. Они у нас выпивают, здесь выпивают, за всю нашу жизнь, столько вампирам из «Сумерек» даже не снилось. Ну а про то, как они виртуозно из наших нервов играют, как на гитарных струнах, я вообще молчу. Каждый второй мужчина после 40 лет седой, а женщина нет! Это же о чем-то говорит! Ну да, это говорит о хорошей краске для волос.
1: Вот, которой мужики пользуются, но редко. И, в принципе, когда мужик красится, закрашивает все седины, это обществом осуждается.
0: Осуждается, женщина. Слава богу, конечно.
1: Слава богу, да, нефиг это вот все, знаете.
0: Но, с другой стороны, действительно, а что краска у них такая хорошая, да, а у нас такая фиговая?
1: По-моему, даже в Туркменистане как бы на государственном уровне запретили красить мужикам седину, закрашивать.
0: И правильно?
1: Да.
0: А вон они закрашивают. Но... А, кстати, а есть краска для волос на груди? Вот у меня... Вот смотрите, вот. А зачем? Ой, кто-то блюет на... Это кто? Что, это радио «Маяк»? Какое радио?
1: Юмор ФМ. Нас определили на Юмор
0: ФМ. Пора! Ну что, заканчиваем? Нет, подожди. Нет, давайте пару сообщений, да.
1: А, так, ну смотрите. Ну вот тоже женский язык, который очень важен для нас. Здравствуйте, Кремов, Хрусталев, пишет Полина. Мы дольше живем, потому что чаще балуем себя и не работаем. Соответственно, позитивных эмоций получаем больше. В связи с этим жизнь удлиняется. Я считаю, что все женщины, как она, не работают.
0: Подождите, они не работают, потому что они балуют себя, да?
1: Да.
0: Я думал, что она говорит, ой, там спина болит, надорвала геморрой там. А это они себя балуют?
1: Из разряда, а что вы жалуетесь, что квартиру дорого снимать? Купите себе квартиру и не снимайте, да? Вот такой совет хороший. Да. Чё, не купите, не снимать тогда.
0: Так, еще. Не, понимаю, сейчас я понимаю. Нет, читайте, да, все, так, у меня сейчас. Все зависло. Последнее.
1: Так. Привет, Крем и Хруст. Мужики живут меньше, потому что у них идеи неординарные. Я вот, например, мечтаю с другом Димкой построить бухлоход и поплавать на нем. На крайний случай пойти с ним на дно. Знаете, я видел в интернете бухлоходы, то есть, да. А такой плот на бочках пластиковых.
0: Он идет?
1: Да, они плывут по речке и бухают. А, неважно, у самурая как бы нет цели, у самурая путь.
0: Такая. А это плавучая средство?
1: Плавучая, да, плавучая.
0: А есть бухлоходы сухопутные какие-то, нет?
1: Ну, можно, да, ну как-то, ну да. Но
0: нет, послушайте, я хочу...
1: А что, даже звонить ему будет?
0: А он ему, нет, он его изобрел, сказал, или что?
1: Нет, он мечтает построить. Идея уже есть, есть ролик.
0: Нет, слушайте, я бы ему позвонил, на самом деле, или что, позвонить успею? Не, успею. Где? Как его зовут?
1: Неизвестный. Не определился у нас.
0: Нет, я не успею позвонить.
1: Ну ладно.
0: Все, еще раз. Не, подожди, Так, ладно, все,
1: я
0: давай.
1: Я вам про бухлоход все расскажу.
0: Расскажете точно?
1: Да, конечно.
0: Так,
1: Вот после эфира сразу.
0: Нет, только мне не интересует так, по-серьезному.
1: Сядем нормально,
0: да.
1: Тогда.
0: Да, лучшего эксперта не найти.
2: Крем

0: шоу.
1: В Петербурге коммунальщики провели летние учения по уборке снега. На Кирочной улице сотрудники ЖКХ и городских служб отрабатывали действия на случай зимних снегопадов.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

часовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Россиянам хотят разрешить самостоятельно ремонтировать дороги во дворах. В Госдуму уже внесли законопроект, который отменяет штраф до 10 тысяч рублей за укладку асфальта. Авторы инициативы считают, что коммунальные службы не всегда успевают оперативно устранять проблемы, а местные жители нередко справляются с этим быстрее.
2: Чего россиянам хотят разрешить самостоятельно ремонтировать дороги? Слушайте, ну, это, конечно, это очень хорошая новость. Слава богу, хоть что-то разрешили. А то все запрещали, я думал, что уже ничего не разрешат. Но все-таки, смотрите, не звери какие, разрешили
3: и заметьте,
2: укладывать.
3: Как бы, и заметьте, что даже простимулировали их, отменяя штраф 10 тысяч рублей.
2: Конечно.
3: Это серьезная материальная такой стимул.
2: Все, сегодня вечером уложу немного асфальта. А вы, кстати, когда пойдете укладывать?
3: Ну, я-то не пойду, пока еще это не это самое.
2: Пока-то
3: еще законопроект.
2: В любом случае.
3: Сейчас я сегодня оштрафую за 10 тысяч рублей.
2: Да, пока, конечно, сгоряча асфальт не надо укладывать. Но главное, вам не перепутать асфальт с собой. Потому что на асфальте вы укладываетесь хорошо.
3: А вот свежевыложенный выложенный тепленький асфальт, знаете.
2: Да.
3: После дождя так пахнет хорошо.
2: Ох, и он столько соблазнов. Вот видите, разрешили, сделали нам, россиянам, подгон. И хотят разрешить самостоятельно ремонтировать дороги во дворах, да? А я ничего не понял, а что раньше россияне не укладывали асфальт, потому что им этого не разрешали?
3: Нет, они кое-кто укладывал, да их штрафовали.
2: Нет, значит, не разрешали.
3: Да.
2: Штраф это запрет. Типа, держите меня семеро, да? Хочу уложить асфальт! А нельзя, штраф. Вот вы когда последний раз хотели уложить асфальт?
3: Секунду,
2: это важно, уточнение. Я имею в виду в трезвом состоянии.
3: Но нет, вы знаете, у меня-то и катка-то нет.
2: Вот. А я позавчера, кстати, буквально во сне, да, страшный сон приснился.
3: Вручную или на катке?
2: Там такое, я был под асфальтоукладчиком. Ну, это отдельная история, неважно. Ну, а и что там авторы инициативы, значит, было сказано, считают, что коммунальные службы не всегда успевают оперативно устранять проблемы. А местные жители нередко справляются с этим быстрее. А, ну то есть, я правильно понимаю, а когда, значит, у нас асфальт кладут быстро, это, значит, не коммунальные службы, а тетя Клава с дядей Семеном из третьего подъезда.
3: За 10 тысяч.
2: Да, быстро так, знаете, положили асфальт и пошли дальше работать, да, там, кем они работают, да, в поликлинику, там, да, учителями и так далее. Объясните мне, а почему коммунальные службы не всегда успевают оперативно устранять проблемы? Вот в чем вопрос, в чем дело? Они что, заняты чем-то еще? Может, они марки собирают? Или там, знаете, не успевают на занятия по йоге и пилатесу, да? Может, они не успевают, потому что они ходят к психологу? Или что, прокачивают гибкие навыки? Или занимаются биохакингом? Нет времени на асфальтоуклад?
3: Они не успевают, потому что они коммунальные, а не оперативные службы. Понимаете? У них все с чувством, с толком. Да, они обычно как бы находят время укладывать асфальт.
2: Понимаю.
3: Но уже зима.
2: На дороге, на дороге времени нет. Да, тут все не успеть. Почему они не успевают оперативно? Это вроде бы их работа, им за это деньги платят. И, кстати, даже немало. И, насколько мне известно... Знаете, может быть, дело в том, что в укладчики берут капуш? Ну, слишком медлительно. Знаете, или там чем-то замедленных. Скажем,
3: ну, или таких людей просто обстоятельно. Там 7 раз отмерь, 1 раз уложи.
2: Так может быть, тогда туда брать быстрых, таких резких.
3: Ускоренных?
2: Да, людей с СДВГ, например. А почему нет? Ну, может быть, знаете, таких хотя бы оперативных, как граждане, которым вот разрешили укладывать асфальт, как тетя Клава из третьего подъезда. Может, ее взять, а старшим над укладчиками поставить такого быстрого человека под прозвищу Понос. То есть очень быстро.
3: Вжих.
2: Вжих такой, а? Почему не взять тогда таких? За что им вообще деньги?
3: Да, ну, начало, слава богу, положено. Следующим шагом должен стать как бы такая штука, чтобы коммунальные службы сдавали катки асфальтовые в аренду частным людям, чтобы они могли укладывать. За деньги, разумеется, да, как бы?
2: Так, это хорошая идея.
3: То есть штрафов нет.
2: То есть, смотрите, они будут сдавать нам в аренду катки, мы будем укладывать асфальт.
3: Продавать асфальт сам.
2: Да, а они, значит, асфальтоукладчики коммунальной службы будут только получать зарплату?
3: Ну да, и выгоду какую-то.
2: А кстати, мы все уложим. А это интересно, мы все уложим, мы все сделаем.

0: В Азербайджан перепутала дверь туалета с выходом из самолета на высоте 11 тысяч метров. По данным СМИ, во время полета над Каспийским морем женщина попыталась открыть сервисную дверь, из-за чего в кабине пилотов сработала сигнализация. К счастью, бортпроводники вовремя вмешались, а позже выяснилось, что пассажирка просто искала туалет и ошиблась дверью.
1: Ошиблась дверью? Это как? Типа, ой, извините, здесь выход из самолета. Ой, уже облака, да? Сори, ошиблась, да? А знаете почему? А потому что не очень, видимо, просто хотела. А хотела бы чуть посильнее, она бы точно эту дверь открыла. То есть, да, это, видимо, она хотела по-маленькому. А хотела бы по-большому, и проводники бы уже не смогли помочь. Когда бы опомнились, она бы уже какала в небо.
2: Ну,
1: понимаете?
2: Ну, это вот вряд ли. Там же все-таки нужны какие-то специальные приблуды, чтобы открыть эту дверь. Какие-то такие
1: специальные ключи. Паша, когда очень хочешь нашей женщине преград нет.
2: Пилочкой маникюрной могла вскрыть.
1: Да, конечно. А это же над Каспийским морем, да, было сказать? Ну, да. А над Каспийским морем бы зафиксировали редкое явление — коричневый град.
2: Над Каспийским морем. Это как-то странно. Смотрите.
1: Красиво?
2: Да, это красиво, конечно. Но почему они оказались над Каспийским морем? Летел самолет Москва-Баку. То есть Баку южнее Москвы, но Каспийское море еще южнее Баку. Там не нужно залетать на Каспийское море.
1: Вот.
2: Что из Москвы лететь в Питер и над Балтийским морем.
1: На случай таких женщин, видимо, пилоты... Чтобы если она открыла, то писала бы хотя бы в море. Потому что давайте говорить откровенно. Мы все писаем в море. Правда, мы делаем это внутри моря. А да, сверху как бы такого прецедента еще нет, но это красиво. Но ведь смотрите, она перепутала, пыталась открыть дверь, да, сервисную, как ее называют, да?
2: Ну, на выход, который, да?
1: А ведь могла, да. Но это еще хорошо. А ведь могла бы еще перепутать дверь туалета с дверью кабины пилотов. А пилота с горшком, например. И тут, кстати, еще неизвестно, что хуже. Сходить, например, на облака или на пилота во время посадки.
2: Ну, слава богу, тоже... Трудно туда войти, как бы.
1: Да, слава
2: пока
1: богу.
2: Пока они сами не открыли.
1: Пока, да. Ну, с другой стороны, смотрите. Да, что-то было сказано. К счастью, да, проводники вовремя вмешались. А что они конкретно делали? Вмешались. Они ее оттаскивали от двери, от этого выхода, и натягивали ей уже приспущенные штаны.
2: Ну, возможно.
1: Что там было?
2: Ну, или просто сказали, подождите, вот этой дверью воспользуйтесь через 15 минут.
1: И насильно затолкали ее в туалет. Потому что, смотрите, раз она перепутала двери, то где гарантия, что и когда ее уже оттащат, она и дальше не перепутает, скажем, унитаз с тележкой стюардесс. И быстро прыснет в мясо рыбу-курицу.
2: Прыснет? Это так называется?
1: Ну, как это? Я не знаю. Как можно перепутать эти двери? Послушайте, такого случая не было в мировой практике. Мне, по крайней мере, это неизвестно. И тут, знаете, периферийным зрением женщин это не объяснишь. Знаете, есть такая версия, что там у мужиков туннельное зрение, у женщин периферийное. Как можно перепутать? Но... Сколько, скажите мне, надо было выпить диетической колы? Или что там наши женщины пьют? Сколько надо было выпить кофе с безалкогольным молоком, чтобы перепутать тубзик с небом?
2: Ну, возможно, это у нее дебют. Она впервые летит в Баку. Волнуется, перенервничала. И как бы впервые в самолете. Тут столько дверей.
1: Окей! Ну, а спасательный жилет с прокладкой она не перепутала? Опа, и жилет уже это... туда.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Часов и 57 минут. Кремов уже очень привстал, надел свой шушун, длинный расклешенный сарафан с откидными рукавами и меховым воротником, собрался уходить. Нет, господин Кремов, 3 минуты. Читаем сообщение, чего там.
2: Ну вот наш постоянный эксперт и консультант Лев пишет по теме. Мужики живут меньше, потому что мы все для женщин всегда. Все им, себе ничего. Потому что женщина... высшая ценность и так далее. Вот такие мы рыцари благородные. Но платим жизнью, годами.
1: Да, и даже алименты иногда отдаем, когда нам границу закрывают. Да, конечно. Ах, какие мы... Да, конечно. А вот так вот, понимаете, так и живем.
2: А вот еще почему мужики... Дмитрий отвечает на вопрос, почему мужики живут меньше женщин. То есть, как бы, он же конкретно отвечает. Я засовываю петарду в старый телевизор, поджигаю и убегаю. Страшно, очень страшно. Телевизор испаряется на молекулы. И лишь бы не споткнуться, и чтоб молекулы не догнали. Вот тоже ответ на вопрос.
1: Это вопрос, почему мы... Да, потому что мы любознательны, конечно. Потому что у нас пытливый ум. Смотрите, есть телевизор, есть петарда. Вот женщине в голову не придет такая интересная мысль. А я, знаете, а бывает не только петарда. Бывает такое сунешь в телевизор, а там такой риск же, да?
2: Да, до пенсии точно.
1: Потому что таких перчаток-то нет резиновых. Нет. Хотя нет, есть на пальчике.
2: А вот Кристина пишет странную, ну, какую-то немножко даже тревожную вещь. У меня узбек красца. То есть не крадется, а именно красться.
1: А, ну, как это связано с тем, как вы думаете, что...
2: Ох, я не знаю.
1: Нет, тут надо звонить. Нет, давайте я позвоню сейчас. Копать не стоит, я уже как раз вижу это сообщение. Вот. Нет, сейчас я позвоню. Прошить Кристину или узбека? Ну, а когда мы последний раз ворошили с вами узбека?
2: Я никогда, я вообще в эти игры не играю. Вот это вот ваша тема.
1: Погоди, сейчас. Сейчас. А у вас что, никогда узбек не красится, нет?
2: Нет, слава богу. Нормально, открыто ходит. Топает даже. Все, узбек красится.
1: Сейчас, может, подойдет. Все. Сейчас, убери этих петухов.
2: Да, петухи не убирай.
1: Сейчас, погоди. Ну что, такое важное. Я хочу узнать, что там узбек красится. Куда? Что случилось? Что-то случилось? Кристиночка, алло.
3: Это Мия, голосовой ассистент.
1: А, ну ладно, так мы этого не узнаем. Ну хорошо, с другой стороны, остается такая недосказанность. Да,
2: прекрасная многоточие.
1: Да, что где-то узбек
2: красится. Красится меня полностью.
1: Ну, вот вам что подсказывает? Ну, бокси, забудь. Узбек красится, это хорошо или плохо?
2: Это всегда замечательно. Что не делается, то к лучшему.
1: А, слушайте, я, кажется, понял. Извините, я только, да, задним умом. Это может быть, знаете... А какой? У вас нет заднего ума? У вас только перечень, да, все, пора уходить, ладно. Все, нет уже времени. Ни на что, кроме того, что напомнить вам, да, о том, что вы можете легко заходить и подписываться на мой телеграм-канал. Смотрите, кто заговорил, ну, он называется, если что, а зачем? Ну, там и узнаете. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
2: На вас также тьфу, господин Кремов.
1: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
4: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас я предлагаю всем вместе потанцевать как следует в рамках двухчасового танцевального действия, которому рекорд-пати, друзья. А потому, конечно же, мы начинаем наполнять импровизированный танцпол и раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, конечно, разумеется, вылавливаем общий плюс вайбик, чтобы нам всем было хорошо в огромной компании рекордной семьи. Зовите друзей, зовите близких, родных, с кем вам по-настоящему круто и с кем вам по-настоящему не стыдно танцевать. А если с кем-то стыдно, то преодолевайте себя и танцуйте, как будто бы никто не видит. В общем, хорошие советы в самом начале часа нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Давайте начинать.

легкостью. Можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более сотни. Выбрать есть из чего. Добавить в избранное, разумеется, тоже можно. Опция такая имеется. Плюс ко всему, у нас есть интернет-поток Пати 24 на 7. Это некое продолжение нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. А потому ищите и ее, и добавляйте ее также в избранное. Прямо сейчас еще

0: пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.
1: If I can live through
2: we've lost dancing
1: this next 6 months
2: we've lost dancing
1: day by day
2: we've lost dancing
1: if I can live through this
2: we've lost dancing
1: what comes next will be marvelous.

в каждом регионе России. И, разумеется, если вы сейчас выйдете на улицу погулять с громко включенной условно Bluetooth-колонкой, из которой звучит Рекорд Пати, сможете легко и непринужденно, опять же, собрать импровизированный танцпол. Да, друзья, превращаем вашу домашнюю вечеринку или ваш Open Air превращаем в рекордный вместе с нашей радиотусой и делаем это прямо сейчас, в ближайшие 60 минут в рамках второго часа нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд.

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше

лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru, там более 100 интернет-станций. Выбирайте понравившиеся интернет-потоки и танцуйте или слушайте под что и что вам нравится. Также у нас есть прямой эфир Радио Рекорд. Смело ждите следующего часа, ведь там я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Короче, выбор за вами, а прямо сейчас давайте еще и потанцуем.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал Плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество свежего музыкального танцевального контента, записи шоу и подкастов Резидент Рекорд Клаба и других героев эфира, Крем в Хрусталев, вейкаперы, мои шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз, Виолетта Юшкина есть с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин, диджей Кефир, много вообще интересных персоналей, диджей Фил там тоже есть. В общем, забегайте, слушайте, точно не пожалеете. Если еще не подписаны, обязательно подпишитесь, потому что, повторюсь, музыкального материала огромное количество, и он достаточно свежий, special for you, то есть специально для вас. Все это в телеграм-канале Плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. В следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и властью мне данной я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте в мою телегу Team Vox, там мы обсуждаем предыдущие выпуски, там мы обсуждаем треки из сегодняшнего эпизода, будем обсуждать. Ну и, конечно, хочется отдельное огромное спасибо сказать Soundspace за мастеринг сведения нашего выпуска. Вот, все, как обещал, собственно говоря, выполняю свое обещание. Стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с Don't Blink. Трек называется Relentless Beats. Трек вышел 29 мая на True Soul, дочернем лейбле Адама Бейера. Это уже второе появление немецко-эстонского дуэта в масках, ну хотя уже без масок, на этом импринте после прошлогоднего Активейтора. Интересно, что еще до релиза композиция успела привлечь внимание самого Адама Бейера, а музыканты, в свою очередь, активно тестировали ее в своих сетах. Кстати, Don't Blink известны тем, что часто играют выступления, состоящие практически полностью из собственного материала. Итак, прямо сейчас, в самом начале Рекорд Клаб Шоу, Don't Blink, Relentless Beats.

Шоу вместе со свежей работой Филигранда, так называется «Монстр», который вышел 5 июня на его собственном лейбле Dark Light Recordings. Сам же Фиде рассказывает, что трек выделялся еще на этапе тестирования в его диджей-сетах и быстро стал одним из самых рабочих инструментов последних месяцев. В промо-компании релиз получил поддержку от Джад Джулс, Вайна Конгера, Ру Диджей, Джесси Ворн и еще нескольких десятков диджеев и радиошоу, что для релизов Dark Light по-прежнему остается хорошим показателем интереса индустрии в целом. Фиде Легран, «Монстр», здесь.

благодаря которой ее имя Гумгам продолжает регулярно мелькать в международных плейлистах диджеев и тематических чартах мелодик сцены. Итак, прямо сейчас ловите здесь в Рекорд Клаб Шоу Гумгам, Пентада.

0: Релиз вышел 5 июня этого года на собственном лейбле Бориса Fucking Serio, стал уже 5-м синглом артиста в этом году. Сам же Брэча позиционирует композицию как некий своеобразный музыкальный омаж футбольной атмосфере чемпионата мира, а название отсылает к испанскому городу Аликанте. Для поклонников хай-тек минимал это еще один пример того, как Борис продолжает расширять рамки собственного звучания, не изменяя своему стилю и не меняя, если говорить уж честно, почерк в целом. Итак, прямо сейчас Борис Брэча, Чемутай Сейдж, Аликанте.
1: Рекорд Клаб, Тим

0: шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Джошуа Робби. Через 15 минут в Рекорд-клабе.
1: Дэнс лето!
0: На Рекорде. Yeah!

У нас очень интересная история с треком Your Body от Montrouge, Maglai и Tom Novi. Релиз состоялся 5 июня на Ultra Records, фактически представляет собой новую версию хорошо знакомой работы от Tom Novi. Для Montrouge это очередное громкое сотрудничество после серии успешных релизов последних лет. Ну а сам Tom Novi остается одним из самых узнаваемых представителей европейской хаус-сцены еще со времен, не побоюсь этого слова, середины 2000-х. В результате получился проект, который объединяет сразу несколько поколений клубной музыки, и прямо сейчас, в ближайшие несколько минут, вы в этом точно убедитесь. Montrouge, Maglai и Tom Novi. Your Body. Record Club. Team 1.

про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Team Vox. Там мы с вами болтаем, обсуждаем, там мы с вами ловим предыдущие выпуски Рекорд Лап Шоу Рекорд Лиза. И этот новый эпизод, который совсем скоро там появится, тоже давайте обсуждать в комментариях. Далее по расписанию у нас что? Сегодня среда, значит, в следующем часе Рекорд Гест Микс и мощный гостевой сет. Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

what?

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас очень крутой электронный вайб от проекта DNL Mike. Это его лайв с фестиваля Сигнал. Максимально круто, максимально эксклюзивно, и все это специально для вас в The Skulls Presents на Радио Рекорд волне.

С вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня у нас очень эксклюзивный лайв с фестиваля «Сигнал» от продюсера DNL Mike. Специально для вас.

слушаете Радио Рекорд, с вами я, The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей и интересной музыкой со всей планеты. Сегодня у нас эксклюзивный сет от продюсера DNL.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

вами The Skulls, вы находитесь на радио Рекорд Волне. Сегодня у нас эксклюзивный лайв от продюсера DNL Mike. Это авторский сет, только его треки в течение этого.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-302-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.